0: Илья Обломов.
1: И кто бы что ни говорил, воскресенье – великолепный день, и вроде бы завтра на работу, но тем не менее он еще и выходной, и не надо печалиться по этому поводу, надо сделать сегодня максимум, успеть сегодня получить удовольствие и, конечно же, насладиться этим выходным днем. Вместе с Первым областным, я уверен, это получится. В этом часе и о погоде расскажу, и о советах наших звездных астрологов. Гороскоп будет буквально через несколько минут, но и не забываем, что в 11:25 мы задействуем наши социальные сети, а все потому, что у нас в этом часе игра «Стоп-кадр», поэтому эти самые социальные сети вам обязательно пригодятся. Ну и великолепный плейлист воскресенья «Naughty Boy» прямо сейчас. Всем желаю доброго утра, великолепного настроения. Держимся вместе.
0: Радио АСТВ. Первое.

Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения, все формы бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Ну и теперь 12 советов от наших звездных астрологов. Поехали! Овны, ничто так не обезоруживает собеседника, стремящегося поспорить, как признание собственной неправоты. Воспользуйтесь этим тактическим ходом, и вам не придется страдать от своего упрямства. Тельцы, сегодня вы будете преисполнены весьма беспокойным видом энергии, который будет настоятельно требовать немедленного выхода, во вред или на пользу, решать только вам. Близнецы, сегодня небольшое умственное усилие, и вы будете на коне. Осталось лишь додуматься, в каком именно направлении стоит предпринимать оный мозговой штурм. Раки, сегодня велика вероятность попасть в неловкую ситуацию. Будьте готовы держать хорошую мину при не самой лучшей игре. Львы, вы сегодня будете настолько ярки и громогласны, что окружающие просто не смогут не заметить вас. Сколь бы велико не было желание проигнорировать ваше присутствие. Девы, далеко не все, что сегодня будут способны понять ваши действия, однако это еще не повод, чтобы от этих действий отказываться. Весы, сегодня вы рискуете перетрудиться, даже не особенно надрываясь в стремлении переделать все, что только можно. Этот день вовсе не предназначен для работы. Скорпионы, сегодня вы можете позволить себе пойти на риск, но только на оправданный. Подумайте, а нужно ли оно вам. Стрельцы, сегодня кто-то очень глупый может все испортить, причем руководствоваться он будет при этом самыми благими намерениями. Возможно, вам все-таки удастся спасти положение. Козероги, порой очень много можно достичь, совершенно не прилагая к этому усилий. Сегодня как раз такой день, дерзайте. Водолеи, сегодня вас ждет весьма мрачная перспектива. Целый день вас будут атаковать, но вы справитесь. Рыба, сегодня вам очень полезна будет способность обобщать. Если пытаться вникнуть во все мелкие нюансы, можно сойти с ума. Будьте осторожны. Это был гороскоп на сегодня, на 7 июня. Звезды говорят, а мы прислушиваемся. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

Beautiful Boys, их нежная любовь в эфире Первого областного, 11 часов 20 минут, 7 июня на календаре, и вот как бы я ни хотел, но эти выходные, выходные 6-7, календарь идеально расположился, что наш вчерашний первый день уикенда выпал на 6 июня, сегодня 7 июня. Похоже, начинается глобальный

0: До плюс 11 в Северо-Курильске, до 8 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня погода ожидается без осадков. Днем воздух прогреется до 9-11 градусов, ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду. Термометр за окном показывает плюс 9 градусов.
1: Реклама.
2: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили 2 велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 67.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: ВИЧ не различает возраста и социального положения. Каждую неделю ВИЧ-инфекцией заражаются 4 сахалинца. Но вовремя обнаруженное заболевание – это шанс сохранить жизнь, родить и вырастить здоровых детей. Не трать время на сомнения, сдай бесплатный тест. Каким бы ни был результат, он важен для тебя.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие, 11 часов 26 минут, и начинается стоп-кадр, киноманы, как говорится, камера, мотор, поехали. Сегодня в наших социальных сетях, в группе во ВКонтакте, а также в телеграм-канале

0: радио АСТВ уже опубликован тот самый стоп-кадр, который нам с вами, вернее, вам предстоит разгадать. И, собственно, все варианты, ваши догадки, правильные и неправильные варианты ответов уже принимаются на наши мессенджеры Макс и Телеграм по номеру +7 900 660 1505. Давайте погадаем и на чесноту, по чесноку, как говорится, не используя умные камеры, не используя искусственный интеллект, а используя лишь свои кинознания. Смотрим стоп-кадр, пишем варианты ответов в мессенджеры Макс и Телеграм, и седьмой правильно ответивший сегодня получает два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь» на любой сеанс, на любой день, на любое время, как вам будет удобно. Ну и, конечно же, итоги нашего стоп-кадра мы подводим в конце часа на 50-й минуте, поэтому желаю вам удачи, пускай все получается, и поехали, гадаем, какой же сегодня фильм загадан.
1: Стоп-кадр на радио АСТВ. Father, father, did you trick or treat? My bucket is empty, but words on the streets had me in the guillotine. So I just keep on, keep on breathing. Father, father, will I make it home? And carry my soul, now my mind is alone. Will you make it disappear? That voice underneath I refuse to hear.

0: Областного, где я, где ты, все здесь на радио АСТВ, 11:40 время Сахалинское, и самое время узнать, какая погода будет в городах Сахалинской области. Итак, поехали. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 7 июня, в Сахалинской области и на Курильских островах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до 13 градусов тепла, в Ногликах и Красногорске без осадков до 11 выше 0, в Парнайске и Макарове до 7 градусов тепла. В Долинске, Охотском и Корсакове до плюс 10, в Аниве и Малокурильском до плюс 12 градусов. В Южно-Курильске погода сегодня ожидается без осадков до плюс 8. В Южно-Сахалинске также без осадков. Днем столбики термометра поднимутся до отметки плюс 9, плюс 11 градусов. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду. За окном сейчас плюс 9 градусов.
1: Реклама.
2: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита». Телефон 6-7.
3: Сколько стоит шашлык?
4: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
5: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
8: Строить на Сахалине дорого? А вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
10: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
11: Легенда на радио АСТВ.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие, самое время подвести итоги нашего стоп-кадра. Огромное количество ответов, вы большие молодцы. Очень приятно, что вы так отреагировали на сегодняшний стоп-кадр. И давайте, наверное, разбираться, что это за фильм. Да и, собственно, кто снимался в этом фильме. Фильм 1996 года выпуска. Конечно же, режиссер Майкл Бэй. И в главных ролях Шон Коннери и Николас Кейдж. И да, это фильм с абсолютно верно ответил каждый, кто написал нам в мессенджеры Макс и Телеграм на номер +7 900 660 1505. Но задача сегодня была не только ответить правильно, но и быть седьмым. И с этой задачей справилась у нас Иришка. И мы ее от всей души поздравляем. Ириша, вы седьмая, правильно ответили. Мои поздравления. Два пригласительных в кинотеатр «Октябрь» на любой сеанс, на любое время, на любой день. Наши поздравления. Ну что, если кто-то не выиграл сегодня, ничего, не беда. Слушайте радио СТВ, и обязательно у вас все получится. На этом стоп-кадр у нас с вами завершен. Мы с вами движемся дальше. TGC, Лени Кравиц. До конца этого музыкального часа остаемся вместе с радио СТВ.
2: Лето на АСТВ.

0: ТВ. Первое областное.
1: На Сахалине и Курильских островах 12:00.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: Безусловно, выходные дни – это такое время, когда и запланировать что-то сложно из всего выбора развлечений, но остановиться нужно на чем-то одном. И, пожалуй, вот сегодня, в воскресенье, конечно же, нужно выбрать то дело, которое по душе, то дело, от которого ты получишь удовольствие. Самое главное, мы с вами удовольствие получаем вместе с Первым областным, где бы вы ни находились, в какой бы вы точке Сахалинской области ни находились, и это факт. Конечно же, великолепный плейлист «Воскресенье» для вас приготовили. И 2 часа общения у нас с вами, не забываем, с 13 до 15.00. Ваше сообщение, все это обязательно будет. Пока проводим время музыкально. «Ханна», «Дискотека Авария», «Клин Ганди», а также «Эванесенс» — это музыкальные планы на ближайшее будущее. Меня зовут Илья Обломов. Я желаю легкого, чудесного и крутого воскресенья. И пускай все получается.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Великолепная работа от Анны Асти и Димы Билана. Кстати говоря, работа этого года под названием «Эпилог» в эфире Первого областного. Еще какие-то интересные новости и новости из мира медицины. Дорогие друзья, в Японии выпустили первую игру для лечения детей с СДВГ. И это не просто игра, ее выписывают по рецепту и говорят, что этот геймплей реально помогает. На самом деле выглядит это как обычная игра, и ребенок управляет персонажем, объезжает препятствия и одновременно ищет нужные объекты на экране. Но механики специально разработаны для тренировки внимания и когнитивных функций. И на самом деле те, кто испытывал эту игру, потому что игра прошла клинические испытания, говорят, что она действительно помогает. Помогает снизить проявление невнимательности, импульсивности по сравнению с одной только терапией. И что самое интересное, эту игру можно получить только через врача. Вместо рецепта пациенту выдают специальный код для загрузки приложение на смартфон или планшет, и затем нуждающийся скачивает ее и так поправляет свое здоровье. На самом деле, хорошая вещь, и хорошо бы, если бы эту сделали игру бесплатной и выпустили на всех платформах.

0: Сегодня, 7 июня, на территории Сахалинской области погода везде ожидается без осадков. В Охе и Углегорске температура до 10 градусов тепла, в Тымовском до 18, выше 0, в Смирных, а также Невельске до плюс 13. В Тамари, Чехове, Хомске и Курильске погода без осадков здесь до плюс 11, в Северокурильске прохладнее до плюс 8 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня, 7 июня, погода ожидается без осадков. Днем воздух прогреется до 9-11 градусов тепла, за окном термометр показывает сейчас плюс 10 градусов и ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
2: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6 семерок.
4: Аккумулятор на легковое авто. База техника. А аккумулятор на грузовое авто. База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии и под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440. Телефон 30-32-66.
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
8: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
7: И самое главное – забота о каждом пациенте.
8: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
7: Телефон 40-18-18.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Этим летом у «Горного воздуха» откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
10: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
12: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Именно фразу «хватит довольно» говорят мужья своим женам, когда те просто тоннами заказывают с маркетплейсов. Вот, кстати говоря, в Корее набирают популярность сайты для фейкового шопинга. Да-да, именно так. На сайтах по доставке одежды или еды вы добавляете товары в корзину, вбиваете адрес и делаете якобы заказ. Курьер якобы выезжает по вашему адресу. Его передвижение можно отслеживать даже на карте. И на самом деле вам ничего не везут, а деньги с карты тоже не списывают. Говорят, таким образом можно побороть шопоголизм и даже голод, получить заряд быстрого дофамина и, самое главное, сэкономить ваши кровные денежки. Не знаю, насколько это обосновано вообще. Обычно, когда человек заказывает еду, он ее ждет для того, чтобы поесть. А так мучиться голодным, ну, это ужас какой-то. Давайте не будем голодными. Если вы захотели чем-то перекусить или пообедать, кстати говоря, самое время. Приятного аппетита, покушайте вкусно. Ну и музыкально голодными мы точно не останемся. Тиесто, Мирави и Битуев. И о погоде на сегодняшний день обязательно расскажу. Это первое областное. Давайте держаться вместе.
1: 24 на 7. Радио АСТВ. Первое областное. Let's get down to business.

0: совместная работа «Как быть» в эфире Первого областного. И совсем забыл сказать, хотел же еще утром поделиться этой новостью, которая заполонила все ленты информационных агентств. Российская теннисистка Мира Андреева выиграла турнир «Большого шлема» Ролан-Гаррос. Она стала самой молодой победительницей турнира за последние 30 лет, с чем мы Миру с удовольствием и поздравляем. Это на самом деле очень круто. Вот такие спортивные новости воодушевляют, и хочется поскорее, чтобы наши российские спортсмены вернулись на мировую арену. Мы же с вами движемся дальше. 12:39, время точное, Сахалинское, и самое время рассказать о погоде на сегодняшний день. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону, окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 7 июня, на Сахалине и Курильских островах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до 13 градусов тепла, в Ногликах до плюс 11, в Поронайске до 8, выше 0. В Красногорске до плюс 12, в Макарове до плюс 7, в Долинске до плюс 9 градусов, в Охотском и Корсакове до 10, выше 0. В Аниве до плюс 12, в Малокурильском до плюс 11 градусов, в Южно-Курильске сегодня без осадков и прохладнее, до плюс 8. В областном центре сегодня, 7 июня, погода днем без осадков. Столбики термометра поднимутся в течение дня до отметки плюс 9, плюс 11 градусов. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду. За окном у нас сейчас плюс 10 градусов.
1: Реклама.
2: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
3: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл.
4: Телефон 51 55 66. Горизонт – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент» – полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А, телефон 40-18-18. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Магазин «Квадратный метр». Кафель, керамогранит, двери, напольная плитка SPC. Современно, стильно, модно. Магазин «Квадратный метр» на Железнодорожной, 166Б. Телефон 250073.
8: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
9: Сложно!
8: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.ru.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
11: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
12: Легенда на радио АСТВ.

0: Здесь Гордон Сити, работа Imagination в эфире Первого областного, 12.50, время Сахалинское. Помните, дорогие, я вам рассказывал о том, что нынешнее поколение совершенно не могут пользоваться обычными аналоговыми часами, и это подтверждают следующие новости. Кстати говоря, фанаты южнокорейской группы BTS чуть не остались без билетов из-за вот тех самых стрелочных часов. Все из-за того, что перед тем, как выбрать места на концерт, система попросила подтвердить, что билет покупает человек, а не робот, и предложила пройти тест с определением времени по циферблату. Многие сказали, что это оказалось сложнее, чем они ожидали, и вызвало у них настоящий стресс. А если на этих часах еще и были римские цифры, то это все пиши пропало, как говорится, концерт BTS прошел мимо. Поэтому всегда учитесь, самообразовывайтесь, находите какие-то интересные факты и будьте любознательными, ну и, конечно же, музыкальными. До конца этого музыкального Эйкон, Матранг, а также Миа Бойко вместе с Первым областным продолжаем это воскресенье.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Мия Бойко со своим базовым минимумом закрывает этот музыкальный час в эфире Первого областного. Мы движемся дальше. У нас впереди 2 часа общения в программе «На одной волне». На Сахалине и Курилах 13.00.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Мы бежали и, наконец, добежали до этого момента, когда мы с вами можем пообщаться, когда мы с вами можем держать связь. Программа «На одной волне» в течение 2 часов в эфире Первого областного. Меня зовут Илья Обломов. Вас приветствую, дорогие. 13:03, время Сахалинское. Сверяем часы, чтобы не опаздывать. Ну и, конечно же, в программе «На одной волне» все ваши самые чудесные слова, все ваши самые жаркие пожелания, жаркие признания и, конечно же, пламенные приветы. Все это вы можете доставлять в прямой эфир несколькими способами. У нас есть социальные сети, группа во ВКонтакте, а также телеграм-канал Радио АСТВ. Пишите в комментариях под специальным постом туда. Ну и, конечно же, наши мессенджеры работают. Макс и Телеграм, плюс 7 900 660 15 05. Делитесь планами на воскресенье, делитесь своими приятными словами, и все, что прилетит сюда в студию посредством мессенджера и социальных сетей, все обязательно прочитаю и обязательно расскажу. Ну и, конечно же, плейлист, команда НЛО и Last Frequencies откроют 2 часа нашего с вами общения. Ну что, дорогие, давайте пообщаемся, давайте друг другу скажем приятные слова.
0: Радио АСТВ.

Радио АСТВ. Свои люди на одной волне. Пиши 8-900-660-1505. Are you with me? Are you with me?

0: Are you with me? Last Frequency здесь, в эфире Первого областного, 13.09, время Сахалинская, программа «На одной волне» уже началась и уже принимаются ваши сообщения и в наших социальных сетях, в группе во ВКонтакте, а также в телеграм-канале Радио АСТВ, ну и, конечно же, наши мессенджеры работают, Макс и Телеграм, плюс 7 900 660 1505. Есть парочку сообщений, которые прилетели, вы делитесь планами, вы делитесь событиями, вы поздравляете кого-то с днем рождения, с какими-то круглыми датами, а может быть, с покупкой чего-то. Доброе утро, Сахалин. Когда проснулся, тогда и утро, согласен. Поздравляю коллегу Олега с покупкой машины. И планы на воскресенье грандиозные. Наконец-то выспимся, а вечером пойдем в кино. Всем хорошего дня. Спасибо большое, вам тоже хорошего дня. Олега с покупкой машины. И это очень здорово, это большое событие, кстати говоря. Привет любимому радио АСТВ от семьи Матвеевых. Поздравляем бабушку Люду с днем рождения. Планируем сегодня доехать до моря, пожарить шашлыки. Всем отличного выходного. Хорошие планы, очень здорово. И я горд тем, что наши сахалинцы, невзирая на прохладу, на самом деле на улице не очень тепло, но тем не менее выбираются на природу, наслаждаются вот этими моментами, которые выпадают не так часто. Самое главное, что дождь с неба не капает, и это уже хорошо. Рассказывайте, дорогие, как у вас складывается день, чем занимаетесь, какие планы на сегодняшний день, на сегодняшний вечер. Ну и не забываем, конечно же, о приветах. Простой привет и добрые слова всегда приятны адресату. Ну и не забываем, что музыка нас сопровождает. Моно, а также Моби впереди у нас из музыкальных планов.
1: Особый случай. Ждем ваше сообщение на номер.

0: глазам.
1: Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.

0: Adventure of a Lifetime. Это Coldplay здесь, на волне радио Айс ТВ. Продолжаем с вами, дорогие, общаться. И, конечно же, программа «На одной волне» создана специально для вас, для нас, для нашего с вами общения. И копится сообщение в наших мессенджерах Макс и Телеграм. Плюс 7 900 660 15 05. Вот что к этой минуте есть. Это сообщение такое, можно сказать, архивное. Ждало своего часа. Передаю огромный привет моему любимому мужу Александру Соболеву. Милый мой, я очень скучаю сильно без тебя. Жду тебя, мое солнышко любимое. Ценю, целую, обнимаю. Твоя любимая жена Ксюша. Милое сообщение. Очень здорово, Ксюш, передали. Обязательно надеемся, что до Александра долетит это сообщение. Поздравляю жену Кашпаренко Анастасию. Любимая, с днем рождения. Я тебя очень сильно люблю. Настя, мы присоединяемся к поздравлениям. Пускай у вас все будет хорошо. Будьте счастливы, пожалуйста. Ну и еще одно сообщение. Туда же, в эту же копилочку. Хочу поздравить свою любимую невестку Анастасию с днем рождения. Пожелать всего самого наилучшего. Настенька, видите, какая большая команда собралась вас поздравлять, и мы тоже присоединяемся к этим самым поздравлениям. Вообще хочется сказать, вот у кого сегодня день рождения, пожелать вам одного. Будьте счастливы, пожалуйста. Когда человек счастлив, у него есть и улыбка на лице, и у него за спиной все хорошо, и родные, и друзья, и любимые люди, и все-все-все в жизни у человека есть, когда он счастлив. Ну и еще одно сообщение. Привет, АСТВ, поздравляю всех выпускников с окончанием учебы. Мы всей большой компанией планируем сегодня устроить пикничок. Погода шепчет, дождика нет. Всем добра и хорошего дня. Вот такое сообщение. Тем, кто сейчас отдыхает на природе, отдельный огромный привет и респект. Вы заслужили этот отдых, и пускай у вас этот отдых будет самым-самым крутым. Может быть, да, не самым теплым, кстати говоря, о погоде на сегодня мы поговорим прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня на территории Сахалинской области и на Курильских островах без осадков везде. В Охе до плюс 10, в Тымовском до 18 градусов тепла, в Смирных, а также Невельске до плюс 13, в Углегорске также без осадков и до плюс 10. В Тамари, Чехове и Хомске до 12 градусов тепла. В Северокурильске прохладнее, до плюс 8. В Курильске без осадков и до 11 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня, 7 июня, погода без осадков и воздух должен прогреться днем до температуры 9-11 градусов тепла. За окном термометр нам показывает стабильные плюс 10 градусов. Ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
2: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
1: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6 семерок.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
6: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
5: И самое главное – забота о каждом пациенте.
6: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
5: Телефон 40 18 18.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. Симост снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30%.

0: быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: областного. Кстати говоря, дорогие, призываю вас не игнорировать наши социальные сети во ВКонтакте и телеграм-канал Радио АСТВ, ну и мессенджеры Макс и Телеграм, плюс 7 900 660 1505, работают для вас. Именно посредством них мы с вами общаемся. У нас еще полтора часа для общения есть. И вот несколько сообщений. Любимая жена Лена Скут, обожаю тебя и люблю все 15 лет. И как минимум столько же, а то и больше, хочу жить с тобой. Сообщение от Алексея. Ну, Лёш, прекрасное признание в любви. Мне кажется, это очень здорово. И я уверен, что ваша супруга поймала это сообщение. И далее последует горячий, страстный поцелуй. Почему бы, собственно, и нет. Пишите еще. Давайте посмотрим, что есть в копилке сообщений на эту минуту. Здравствуйте, любимый ведущий. Поздравляю свою сестренку Марину с успешной сдачей экзамена. Сегодня едем праздновать. Будем копать грядки и кушать мясо на даче. По-моему, хорошее празднование. Вы там будьте аккуратны. Если вас мама заманивает на дачу просто пожарить шашлыки, вот с этим нужно быть осторожным. Ну, хотя родителям помогать по даче тоже необходимо, сделать какую-то тяжелую работу. А дальше, я думаю, что они сами справятся и порадуют вас потом богатым урожаем. Давайте, друзья, поделимся друг другом с другом планами. Чем занимаетесь в это воскресенье? Расскажите, какие планы на вечер и вообще, в принципе, как дела? И не забывайте передать пару приятных слов своим любимым, дорогим и близким людям. Ну, а музыкально Первый областной вас поддержит Мия Бойко, Ванатек, а также Бен Дилей в эфире Первого областного уже совсем скоро.
1: Для поднятия настроения пишите сообщение 8 900

0: Бен Дилей, работа «I never felt so right» в эфире Первого областного, 13:37, время сахалинское. И мне кажется, дорогие, самое время нам с вами сейчас прочитать очередную порцию сообщений. Едем на дачу с мамулей и слушаем АСТВ. «Мам, люблю тебя!» Это от доченьки Ксюшеньки. Я уверен, что мама ваша получила этот пламенный привет, улыбнулась вам и послала воздушный поцелуй. Езжайте аккуратно и хорошей вам дачи, как говорится, пускай все на даче обязательно получится. Что еще есть? Поздравляю всех с Днем Всех Святых. Сегодня день исполнен чуда. Повсюду ангелы парят, их светлый лик мы чтим повсюду, они нас верою хранят. Пусть в эту дату воплотятся все сокровенные мечты. Желаю бедам не сдаваться, не сбываться и жить под сенью доброты. Прекрасное стихотворение. С Днем Всех Святых, дорогие. Есть и такой сегодня праздник. Кстати говоря, о праздниках чуть позже с вами поговорим и обязательно расскажу, собственно, какие праздники у нас с вами празднуются сегодня, 7 июня. А они, поверьте, есть. Ну и, конечно же, жду ваших сообщений, потому что общение в прямом эфире, мне оно нравится. И я очень рад, когда вы пишете, и пишете очень много. Плюс 7 900 660 15 05, это наши мессенджеры Макс и Телеграм, пишите. Ну и не забывайте про наши социальные сеточки, группа во ВКонтакте и Телеграм-канал Радио АСТВ, там есть пост для программы «На одной волне». В комментариях, собственно, вы и оставляете свои сообщения. Ну а у нас Крис Янг, и впереди прогноз от синоптиков на сегодняшний день. Обязательно расскажу о погоде.
1: На одной волне. Ваши приветы и поздравления на Радио АСТВ.

0: Когда женщина зацепляет чем-то мужчину, какой-то фишечкой, какой-то изюминкой. Это Крис Янг, работа «Зацепила» в эфире Первого областного. Я совершенно точно знаю, что женщина, наша общая женщина под названием «Погода», цепляет каждого сахалинца и не оставляет равнодушным. Давайте поговорим о погоде прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 7 июня, на Сахалине и Курильских островах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до 13 тепла, в Ногликах, а также в Красногорске до плюс 12, в Поронайске и Макарове до 8 выше 0. В Долинске, Охотском и Корсакове до 10, в Аниве, а также Малокурильском до 12 градусов тепла. В Южно-Курильске прохладнее, без осадков, но до плюс 8. В областном центре сегодня погода без осадков в течение всего дня. Столбики термометра должны показывать плюс 9, плюс 11 в течение дня. И ветер восточный от 2 до 5 метров в секунду. Если посмотреть на термометр, он сейчас показывает плюс 12 градусов.
1: Реклама.
2: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
3: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
4: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
5: Помнишь, как это было?
3: Да, это бомба.
4: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
7: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
8: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
9: Сколько стоит шашлык?
10: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
11: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
12: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
13: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
14: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
16: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
17: Радио АСТВ представляет.
16: Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.

0: Отличная вещь, You're a Woman, в эфире Первого областного, команда Raster. Ну а мы с вами движемся дальше. Ваши сообщения прилетают, это очень здорово. Программа «На одной волне» продолжается, и у нас еще есть час с лишним для того, чтобы пообщаться, сказать друг другу приятные слова, ну и, конечно же, не оставить без внимания. Ну и эти сообщения есть, это очень здорово. Добрейшего воскресенья, АСТВ, поздравляю мужа Артема с долгожданным началом отпуска. Планируем прямо сейчас собрать рюкзаки и рвануть с палатками на мыс Великан на пару дней. Будьте осторожны, пожалуйста, и посмотрите прогноз от синоптика. В следующем часе обязательно расскажу о погоде на завтрашний день. Берегите себя, ну и великолепного отдыха. Поздравляем мамочку с юбилеем. Ты у нас самая лучшая. Собираемся всей семьей за огромным праздничным столом. Передайте ей наши поздравления. Обязательно передадим. Вот еще бы знать, как вашу маму зовут. Но, тем не менее, огромный привет и с днем рождения. И музыкальные подарки от Первого областного обязательно будут, конечно же. Привет, команда АСТВ. Поздравляю лучшего друга Саню с рождением сына. Планы на день: забрать молодую маму из роддома и устроить сюрприз. И включаем вашу музыку погромче. Всем хорошего дня. Великолепное событие. Рождение детей — это всегда крутое событие. А еще когда вот уже повзрослевших, да, 2,5-3 года детей оставить не с кем, приходится их брать на работу. Вот то еще развлечение, вам скажу. Но ничего, справляемся. Вам хорошего праздника. Друзья, если есть о чем рассказать, рассказывайте о каких-то событиях, которые происходят в вашей жизни, о планах на сегодняшний день, чем занимаетесь, чем собираетесь заниматься. Ну и, конечно же, парочку приветов тоже не помешает. Группа во ВКонтакте, а также телеграм-канал Радио АСТВ. Ну и наши мессенджеры Макс и Телеграм работают безотказно. Плюс 7 900 660 1505.
1: Радио АСТВ. Свои люди на одной волне. Пиши 8 900 660 1505.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Это команда «Инь-Ян» в эфире Первого областного. Их работа «Оу-Е». Настоятельно рекомендую послушать эту работу в исполнении Константина Меладзе. Совершенно другое прочтение, совершенно другое видение. Ну что, этот музыкальный час и первый час нашего общения в программе «На одной волне» завершено. Мы с вами движемся только вперед. На Сахалине и Курилах 14.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Привет, дорогие! 14.03, время Сахалинское. Второй час нашего общения в программе «На одной волне» стартует прямо сейчас. И давайте напоминаю на наши способы связи, как можно с нами связаться, отправить весточку кому-то в прямой эфир. Наша группа во ВКонтакте и телеграм-канал «Радио АСТВ». Я создал пост программы «На одной волне». В комментариях можно отмечаться, писать свои сообщения. Ну и, конечно же, наши мессенджеры. Телеграм и Макс, плюс 7 900 660 1505. Вы пишите сюда, и я читаю ваши сообщения в прямом эфире. И сообщения поступают, это очень здорово, это очень круто. Мне нравится наше живое общение, я всегда этим заряжаюсь. Я понимаю, что вы вместе с Первым областным и вместе со мной вы меня слышите, вы меня чувствуете и реагируете на меня. Ну и, конечно же, знаете, что хочу сейчас сделать? Давайте сделаем перекличку по городам и районам Сахалинской области. Кто вместе с нами? Кто сейчас в машине, кто на даче, кто отдыхает, кто может быть дома, в гараже. Знаете, когда ковыряешься, музычка в приемнике играет, радио АСТВ, и замечательно, великолепный музыкальный фон. Давайте, пишите, откуда вы, и парочку приятных слов кому-то обязательно передайте. Вот в течение этого часа делаем перекличку по городам и районам Сахалинской области. Ну и сообщение, которое я обещал прочитать в начале этого часа. Добрый день. Хочу передать привет своим любимым коллегам из кафе «Сытый лис», город Углегорск. И хочу пожелать им хорошего, продуктивного дня. Ребята, я вместе с вами тружусь, как говорится, несу эту трудовую вахту сегодня, в воскресенье, но ничего страшного. Мы обязательно справимся, у нас все получится, и хорошего вам легкого, продуктивного дня. Давайте, пишите, обещаю великолепный плейлист «Воскресенье», Юлия Савичева, а также О'Нил. Прямо сейчас программа «На одной волне», стартуем наш второй час общения.
0: Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 1505.

Радио АСТВ. Свои люди на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.

0: Москва-Владивосток. 7 дней ехать на поезде, а на самолете буквально каких-то 8 часов, и ты на месте. Юлия Савич в эфире Первого областного. У нас с вами 8 часов нет, у нас с вами меньше 50 минут на общение. Плюс 7-900-660-15-05. Это наши мессенджеры Макс и Телеграм. Вот какие сообщения есть к этой минуте. Привет, сахалинцы. Поздравляю всех рыбаков Сахалина с отличным утренним уловом. Планируем до вечера остаться на речке, а потом варить самую вкусную уху. Всем удачи. О, да, кстати говоря, зима же у нас, да, вроде как пошла. Но вот, знаете, вот мне чего хочется. Мне хочется, чтобы вот этих людей, которые выбивают эту великолепную рыбу, ловят сетями, было... вообще их не было. И все рыбаки относились к рыбалке, особенно, ну, уже, наверное, на такие редкие виды рыб, как сима, да, ну, вот поответственнее. Конечно, очень здорово, когда ты ловишь себе какое-то количество в рамках лицензии, конечно же, где-то, да, уху сварить, где-то заморозить там или сделать что-то из этой рыбы вкусное, но не больше, не меньше. А вот когда речь идет о браконьерстве... Ну, это, конечно, ни в какие ворота не лезет, и всегда и злость берет, и расстройство за несознательность. Поэтому, друзья, давайте будем сознательны. А вот если вы вдруг увидели, что где-то стоит сетка, возле сетки там вот эти самые браконьеры, сделайте благое дело. Погрозите пальцем, скажите, так нельзя делать. Ну, нельзя, правда, так делать. И очень грустно, когда это вот возводится в ранг, да, какого-то промысловой добычи. Все-таки нужно ответственнее относиться к нашим биоресурсам и с умом подходить к этому делу. Тем, кто ловит сегодня, вам удачи и хорошего улова. Движемся дальше. Привет, Радио Айс ТВ из Хомска. Поздравляю коллектив магазина «Старт» с нашим профессиональным праздником. Сегодня отдыхаем на полную катушку и гуляем по набережной. Не знаю, какой у вас профессиональный праздник, поделились бы, я бы обязательно озвучил. Но в любом случае, какой бы праздник ни был, с праздником, дорогие, воскресенье — это всегда маленький, но праздник. Почему бы, собственно, и нет. Напоминаю, дорогие, что у нас в эфире в этом часе общения перекличка. Давайте посмотрим, какие районы вместе с нами, какие города, поселки Сахалинской области, кто слушает, кто сегодня на связи вместе с радио АСТВ. Ну и продолжаем слушать музыку. Джей Шон, а также Натан уже совсем скоро.
1: Особый случай. Ждем ваши сообщения на номер 8-900-660-1505.

0: Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне. Пиши 8-900-660-1505.
1: Поднимемся в последний раз и разойдемся по

0: обнимемся в последний раз. Это история от Натана, и Натана мы, конечно, обнимаем, еще услышим обязательно в эфире Первого областного, да и вообще объятия, они стимулируют выработку окситоцина, что, в принципе, благотворно влияет на состояние человека в целом, поэтому, если есть кого обнять рядом, обязательно сделайте это. Пожалуй, сейчас прочитаю вам прогноз от синоптиков на завтрашний день, пойду сына своего обниму, который ждет, пока папа поработает. Но и не забываю про ваши сообщения в прямом эфире Первого областного. Плюс 7 900 660 15 05. Это мессенджеры Макс и Телеграм. Привет, радио АСТВ. Передаю привет своему мужу, любимому Владимиру. И хочу сказать, чтоб быстрее доделывал курятник. И ватманы, и фломастеры готовы. Горнозаводск с нами на связи. Мне вот интересно, а чего вы собрались делать с ватманом и фломастерами? Чего собрались рисовать или писать как какую-то картину фломастерами? Очень интересно, расскажите, поделитесь. Слушайте, круто, что у вас какие-то такие общие занятия. Ну и Владимиру тоже огромный-огромный привет, и Горнозаводску в целом. Что еще есть к этой минуте? Привет, Сахалин, привет, Илья. Поздравляю любимую дочку с первыми шагами. Наш план на это воскресенье — просто гулять по нашему прекрасному парку и кормить белок, если найдем. Мне кажется, замечательное занятие. А вообще, первые шаги у детей, первые слова, их поведение, какие-то интересные фишечки, которые появляются и проявляются в течение вот этого детского возраста, это очень здорово, это очень умиляет. И, конечно, такие моменты нужно запоминать и всегда хранить в своей памяти. Поэтому запоминайте, храните, развивайтесь и, конечно же, будьте здоровы, это самое главное. Ну что, дорогие, для того, чтобы быть здоровым, нужно всегда одеваться по погоде, если вы вдруг собираетесь погулять. Завтра понедельник, и по большому счету рабочий день. Не забываем о том, что короткая неделя стартует. Об этом чуть позже расскажу. Ну и в любом случае, дела никто не отменял. И если вы вдруг завтра отдыхаете и решили себе устроить день для прогулок, посмотрите, какая погода будет завтра на Сахалине и Курилах. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июня, на территории Сахалинской области и Курильских островов в частности, погода ожидается без осадков. В Охе, Тамари, Невельске и Хомске температура до 13 градусов тепла, в Тымовском до плюс 17, в Смирных, а также в Курильске до 12 выше 0, в Углегорске до плюс 10, в Чехове воздух прогреется до плюс 14 градусов. В Северокурильске прохладнее, здесь до плюс 8. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура от 6 до 8 градусов тепла в темное время суток. Завтра днем 8 июня в областном центре погода без осадков. Воздух прогреется до 12-14 градусов тепла. Ветер будет дуть восточный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
2: Реклама.
3: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6 семерок.
5: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
6: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Охе вахты один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8 914 084 84 24.
7: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz.
2: Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: В «Матрешке» акции выходного дня с 5 по 7 июня. Кока-кола 199.95 за 2 литра. Перец желтый 219.95 за 1 килограмм. Кукуруза початок 95.95 за одну штуку.
8: В

0: Спортейдж или Хавал Джолион. Автопрокат Авторента для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

0: Работа от Анет Сай с ветром в эфире Первого областного. Слава богу, что сегодня нет такого сильного ветра, как вчера, как позавчера. Ну, буквально сбивало и сдувало с ног. И хорошо, что сегодня вот достаточно неплохая погода. Хотелось бы, конечно, потеплее, но мы довольствуемся тем, что нам предлагают. Другого выбора у нас с вами нет. Но зато есть возможность написать в прямой эфир Первого областного, поделиться своим настроением, поделиться своими планами, приветами и, конечно же, поздравить своих близких людей, дорогих, любимых с каким-то праздником, с каким-то событием. Все это в программе «На одной волне», плюс 7-900-660-1505. Наши мессенджеры Макс и Телеграм продолжают работу. Владимир нам написал: привет, родное радио. Холмск на связи. Передаю привет родителям Валентине и Игорю. Занимаемся огородом. Слушайте, огромный привет Холмску. Это уже, по-моему, второе или третье сообщение из Холмска. Очень здорово, что наш портовый город на связи. Мы тоже вместе с вами на связи. Рады вас ощущать в эфире радио АСТВ. И вам удачи на огороде. Надеюсь, это занятие приносит вам удовольствие. Самое главное — получать удовольствие от того, чем занимаешься. Привет из Южно-Сахалинска. Поздравляем нашу бабушку из Холмска с юбилеем. Планируем сейчас загрузить полную машину подарков и поехать к ней в гости через красивейший перевал. Отличный план. Мне кажется, это очень здорово. Будьте аккуратны на дороге, берегите себя. Передаем привет родному Корсакову. Поздравляем всех с воскресеньем. В наших планах сегодня большая закупка продуктов на всю следующую неделю. Ну, вот видите, домашние дела, домашняя суета тоже не отменяется, и несмотря на то, что сегодня воскресенье, дела делать надо. Самое главное, чтобы это было в удовольствии. Не забудьте купить что-нибудь вкусненькое. Продолжаем нашу перекличку в эфире Первого областного. Подключаем районы, подключаем все города Сахалинской области. Отмечайтесь в нашем эфире, откуда вы. Рассказывайте, как у вас настроение, чем занимаетесь. И обязательно напишите, откуда вы нам, собственно, пишете. Шлете весточку. Все обязательно прочитаю. Время, благо, для того, чтобы отметиться в эфире, у нас с вами есть. Джейн, Люси Чеботина и Джей Зи — это наши ближайшие музыкальные планы. Держимся вместе.
1: Для поднятия настроения пишите сообщение 8-900-660-1505.

0: Мы продолжаем общаться, дорогие. И вот какие сообщения есть к этой минуте. Здравствуйте. Хочется через ваше радио поднять настроение своему коллективу. Городской бани, город Поронайск. Поронайск у нас на связи. Пожелать им удачных выходных. Так как наши выходные выпадают на понедельник, вторник, среда, пусть у моих девчонок будет всегда хорошее настроение и желание идти на работу. Всем добра. Ваша заведующая Елена Валерьевна. Елена Валерьевна, вам огромный привет. И вы обязательно справитесь. Понедельник, вторник, среда, мне кажется, великолепные дни для выходных. Ну а пока вместе с вами поработаем. Очень рад приветствовать Поронайск у нас здесь в эфире. Здравствуйте, Северо-Курильск. Пламенный привет Южно-Сахалинскому и другим островам и районам нашей прекрасной Сахалинской области. Угадал господин ведущий. Сижу в гараже, чиню машину. Ворота настежь, солнышко, лепота. Приемник на СТВ, кайф. Всех обнял. Леха из Северо-Курильска. Леш, вы не представляете, насколько приятно чувствовать и знать, что Северо-Курильск нас тоже слушает. Вам огромный привет. Пускай у вас всегда будет хорошая погода. Я надеюсь, что она такой будет. О том, какая погода будет у нас в городах Сахалинской области завтра, 8 июня, расскажу прямо сейчас. Ну и не забываем, перекличка по городам, районам Сахалинской области в прямом эфире радио АСТВ, плюс 7 900 660 1505. Наши мессенджеры Макс и Телеграм, обязательно напишите. Времени остается все меньше и меньше. Ну а сейчас о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июня, на территории Сахалинской области и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском, Долинске, Охотском, Корсакове и Малокурильском – до 11 градусов тепла, в Ногликах – до плюс 12, в Поронайске до 9 выше 0, в Красногорске также без осадков и до плюс 12. В Макарове до 8 выше нулевой отметки, в Аниве воздух прогреется до 13 со знаком плюс, в Южно-Курильске завтра без осадков и до 9 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и температура от 6 до 8 градусов выше нулевой отметки, завтра днем 8 июня в областном центре погода без осадков, воздух прогреется от 12 до 14 градусов тепла, ветер будет дуть восточный со скоростью от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6-7.
4: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
5: Этим летом у горного воздуха откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
6: Керамогранит прекрасный, купите вы не напрасно. Магазин «Квадратный метр» предлагает выбор вам. Красивый, модный, современный, стильный и недорогой. В магазин «Квадратный метр» приходите за размером 1200 на 600. Железнодорожная 166Б, проспект Мира, 2.
7: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Только до 25 июня вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
8: «12 июня. День России. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете, тогда еще РСФСР. А ровно через год россияне впервые прямым открытым голосованием выбирали президента страны. Так начиналась новая эпоха в истории России. Эпоха демократических преобразований».
9: «Выбери свой Сахалин». Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
10: АСТВ.
1: Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
10: Радио АСТВ представляет.
11: Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 15 05.

0: на-на-на.
1: Весна пришла, вместе с ней любовь.
2: Весна пришла, и скажи...
3: Весна пришла, это Рикардо в эфире Первого областного. А если пришло лето, что делает лето, если весна вскруживает голову? Мне кажется, лето расслабляет, лето отдыхает нас. Ну, хочется, по крайней мере, надеяться, что вот оставшаяся часть лета нас пренепременно порадует. Продолжаем с вами общаться в эфире Первого областного в программе «На одной волне». И, конечно же, ваши сообщения летят со всех концов Сахалинской области. Привет всей Сахалинской области из туманного Поронайска. Поздравляем Сашу с покупкой квартиры в Долинске. Наш план на сегодня – просто выспаться, отдохнуть и набраться сил. Вот такое сообщение. Поронайск к нам присоединился. Очень здорово, что все больше и больше районов откликаются на нашу перекличку в прямом эфире. Это очень круто, это очень здорово. Игорь написал: передаю привет Ване с днем рождения от Бабучков. Передано. Надеюсь, правильно все прочитал. Игорь, огромное спасибо вам за сообщение. Вот если бы вы еще написали, откуда вы, было бы здорово. Таким образом, мы бы нашу перекличку, собственно, и продолжили. Привет, Илья. Жители Анивы передают горячий привет северу острова, городу Аха. Поздравляем племянника с окончанием школы. Собираемся сегодня на наш любимый Анивский пляж прогуляться, подышать свежим.

0: чуть больше 5 минут, поэтому есть последняя возможность написать прямой эфир. Наши телеграммы и Макс плюс 7 900 660 15 05, а также группа во ВКонтакте и телеграм-канал Радио АСТВ. Там под постом вы оставляете свои сообщения. Прямо сейчас для вас звери, их работа для тебя.
1: Радио АСТВ. Свои люди на одной волне.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давид осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Худи, это Джиган Нилетто, а также Арктика Асти в завершении нашего с вами общения, в завершении программы «На одной волне» и в завершении моей рабочей воскресной смены. Ну что ж, дорогие, было очень приятно с вами находиться, отлично пообщались, сделали небольшую перекличечку, а теперь я ухожу на отдых и вам желаю легкого, приятного воскресенья, и пускай понедельник сложится очень-очень легко. Меня зовут Илья Обломов, радио АСТВ, обязательно услышимся, всем хорошего дня и великолепного вечера. До встречи на волнах Первого областного. Всем счастливо и пока-пока.
1: На островах 15 часов. Радио АСТВ. Первое областное.

мои форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, 8 июня завтра на территории Сахалинской области, а также Курильских островах, погода ожидается без осадков. В Охе, Тамари, Невельске и Хомске температура до 13 градусов тепла, в Тымовском столбике термометра поднимутся до отметки плюс 17 градусов, в Смирных и Курильске до плюс 12, в Углегорске до 10 выше 0, в Чехове до плюс 14, в Северокурильске до 8 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и столбик термометра в темное время суток покажет от 6 до 8 градусов тепла. Завтра днем 8 июня в областном центре погода без осадков. И температура поднимется до 12-14 градусов тепла. Ветер восточный от 2 до 4 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90 39 99 90.
2: Реклама.
3: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. Симост снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. Симост. Задумано. Сделано.
4: Чтобы не стать жертвой цунами, запомните простые правила. Если вы увидели быстрый отлив или прилив, немедленно покиньте берег. Поднимитесь на возвышенность, избегая распадков и русел рек. Не покидайте укрытие до отбоя тревоги. Окажите помощь пожилым людям и детям.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Мое прошлое называется любовь. Там лежу разбитый я на тысячи кусков.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». «Greenworks», «WorksCress» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, 8 июня на территории Сахалинской области и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском, а также Долинске, Охотском, Корсакове и Малокурильском температура поднимется до 11 градусов тепла, в Ногликах и Красногорске воздух прогреется до 12 выше 0. В Поронайске до плюс 9, в Макарове до 8 выше нулевой отметки, в Ванееве воздух прогреется до 13 выше 0. В Южно-Курильске погода без осадков и до плюс 9 градусов. В Южно-Сахалинске ночью погода без осадков и в темное время суток столбики термометров поднимутся до отметки плюс 6, плюс 8 градусов. Днем 8 июня в областном центре без осадков. Температура от 12 до 14 градусов тепла. Ветер восточный от 2 до 4 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Сколько стоит шашлык?
4: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
5: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
6: В «Матрешке» акции выходного дня с 5 по 7 июня. Окорочка приосколье куриные 339,95 за 1 килограмм. Мороженое «Инмарко» «Магнат» «Даниссимо» 109,95 за 62 грамма.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Check them out.

0: На Сахалине и Курилах 16.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило. Твоя любовь.

0: Игорь Орлов.
1: Ну что, дорогие радиослушатели, всем привет! С вами у микрофона Игорь Орлов, и первая мысль, которая мне приходит в голову сегодня, в это воскресенье, как круто, наверное, осознавать то, что уже целую неделю у нас идет летний период, как минимум календарно. Да, конечно, еще пока нет того самого палящего солнца, знойной погоды, да, при которой хочется как раз-таки преобразиться в шортики и футболочку, но, тем не менее, я скажу, что снег. Снега нет, и температура плюсовая уже хорошо. Я, по крайней мере, этим фактом радуюсь. Надеюсь, в этот день вы тоже находите для себя какие-то вот те микромоменты, которые приносят вам удовольствие и чуточку позитива. Старайтесь это делать чаще для того, чтобы больше улыбаться. Ну, а такими микромоментами можно и считать музыку на радио АСТВ, поэтому делайте громче и наслаждайтесь сочными композициями. «Три дня дождя» с песней «Отпускай прямо сейчас».

0: Итак, друзья, прямо сейчас давайте немного поговорим о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, 8 июня на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахе, в Смирных и в Курильске средняя температура составит 13 градусов выше 0. В Тымовском до плюс 17, в Углегорске ожидается 10 градусов тепла, в Томари, Чехове, Невельске и Холмске до плюс 14. В Северокурильске будет 8 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. В ночное время суток 8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 14 градусов. Ветер восточный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Реклама.
3: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита», телефон 67.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал.

У нас на календаре сегодня 7 июня и самое главное воскресенье. Это выходной день и, конечно, в такой день, наверное, хочется создать себе какой-то праздник. Неважно, будет ли он грандиозным, с танцами, хлопушками и тортиками, либо он будет каким-то лайтовым, просто для, так сказать, поддержания атмосферы и хорошего настроения. Есть несколько у нас, так сказать, событий. Сегодня, допустим, день сказки и ничего не мешает себе что-то подобное устроить. Здесь самое главное, наверное, выбрать формат. Будет ли это сказка для вас и для детей? Ее организовать довольно просто и не обязательно даже куда-то выезжать. Если в домашних условиях, попробуйте со своими отпрысками, так сказать, собрать, допустим, штаб, сделать внутри приглушенный свет и почитать сказки. Почему бы и нет? Это довольно прикольная атмосфера и, я уверен, данный вечер вам запомнится. Ну, а если есть бензин в автомобиле, то можно куда-нибудь и на природу выехать. Все-таки лето, вот как я уже говорил, в прогнозе погоды ночью обещают 8 градусов тепла, взять пледы, взять какой-нибудь горячий какао, горячий шоколад, да, все зависит от того, какие вы напитки предпочитаете, и, собственно, попробовать посмотреть на звезды. Ну, а если вдруг небо затянет, то можно просто понаслаждаться звуками природы, укрывшись пледом, и как раз распивая те самые горячие, вкусные сладкие напитки. В общем и целом, друзья, выбирайте ту деятельность, которая вам больше по душе. Самое главное, чтобы воскресенье прошло не напряжно, ведь все-таки завтра понедельник и работу никто не отменял. А музыку, кстати, тоже не отменяли. Алекс Гаудино далее с песней Destination Calabria.

0: спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум Greenworks Works Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июня, на территории Сахалинской области. Во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском, Долинске, Охотском, Корсакове и в Малокурильском средняя температура составит 11 градусов выше 0. В Ногликах и Красногорске отметка будет равна плюс 12, в Поронайске и Макарове 9 градусов тепла. В Аниве будет до плюс 13, в Южно-Курильске до плюс 9. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью 8 градусов тепла, днем до плюс 14. Ветер восточный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
2: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6-7.
4: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии и под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
5: Прочный пол на много лет. Выбор есть, сомнений нет. Плитка SPC в магазине «Квадратный метр». В наличии выгодные цены, отличное качество на годы. Ждем вас по адресу: Железнодорожная, 166Б, проспект Мира, 2.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как с собой.

0: На Сахалине и Курилах 17 часов.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Игорь Орлов.
1: Ну что, друзья, традиционно в этом часе давайте отдадим кому-нибудь два билета в кинотеатр. Сделаем мы все это в середине, ближе к середине часа, в рамках игры «Сорви маску». Правила довольно простые. Я для вас загадываю какую-то известную личность. Вам нужно по подсказкам догадаться, кто у нас скрывается за маской. Соответственно, написать свой вариант ответа. Куда писать, я все это расскажу уже ближе к игре. Поэтому оставайтесь вместе с нами, делайте громче. Ну и самое главное, включайте свое серое вещество в черепной коробке, именно оно может помочь вам выиграть. Победит сильнейший, но, скорее всего, более удачливый. А пока возвращаемся к музыке. Всем отличного воскресенья!

0: Не знаю, как у вас, друзья, у меня сразу флешбеки о том, как енот крутится в иллюминаторе, когда я слышу данную песню от Джакоми, называется она «Педро». Ну а прямо сейчас давайте поговорим о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, 8 июня на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахе, в Смирных и в Курильске ожидается 13 градусов тепла, в Тымовском воздух прогреется до 17 градусов. В Углегорске до плюс 10, в Томари, Чехове, Невельске и Холмске ожидается в среднем 14 градусов выше 0. В Северокурильске будет плюс 8. В Южно-Сахалинске также завтра погода без осадков. В ночное время суток 8 градусов тепла, днем до плюс 14. Ветер восточный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
5: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: на радио АСТВ.
1: Прямо сейчас собираются все те, кто хотят в воскресенье получить подарок. А подарок у нас довольно незамысловатый. Это два билета в кинотеатр. Но в любом случае, друзья, очень приятно. И, в принципе, для того, чтобы его получить, нужно оказаться чуть удачливее, чем все наши радиослушатели. Я уверен, что у вас, друзья, обязательно получится. Ну, как минимум, у одного уж точно. По правилам сегодня, друзья, у нас все просто. Как я уже говорил, вам нужно отгадать личность, которую я загадал. И тот, кто 15-м по счету правильный ответ нам напишет через источники, которые я озвучу буквально через мгновение, соответственно, забирает победу и два билета в кинотеатр. Писать нам можно по номеру 8-900-660-1505, либо через Telegram, либо через Messenger Max. Также в нашей группе в Телеграме «Радио АСТВ» вы можете оставлять свои варианты ответа под соответствующим постом. Желаю всем удачи, давайте потихонечку переходить уже к первой подсказке. Итак, сегодня у нас актер, который родился на юге Европы и в детстве мечтал стать профессиональным футболистом. Но серьезная травма изменила его планы, и он выбрал сцену. Сначала он стал звездой у себя на родине, а затем отправился покорять Голливуд, практически не владея английским языком. Его знают как героя приключенческих боевиков, романтических фильмов и семейного кино. Миллионы зрителей также узнают его по голосу одного очень харизматичного кота из популярной анимационной франшизы. Помимо актерской карьеры, он занимался режиссурой, продюсированием и даже выпуском собственных ароматов. Друзья, ожидаем ваши варианты ответов. Победит, как говорится, сильнейший, но самое главное, участвуйте, будьте активными и, возможно, сильнейшим будете сегодня именно вы. Ждем, еще раз напоминаю, источники 8-900-660-1505 через Telegram или Messenger Max, также в нашей группе в Телеграме «Радио АСТВ» под соответствующим постом. Ожидаем ваши варианты. Пока Женя Весна, внутренний голос. We'll be right back.

0: маску на радио АСТВ.
1: Немного послушали музыки, возвращаемся к нашей игре. Друзья, напоминаю, каждый из вас может, собственно, попытать удачу и забрать два билета в кинотеатр в это воскресенье. Все, что нужно сделать, это написать свой вариант ответа по номеру 8-900-660-1505 через мессенджер Макс, либо Телеграм. Также можете оставлять свои ответы в нашей группе в Телеграм Радио АСТВ под соответствующим постом. Там появилась подсказка с, так сказать, фрагментом лица нашего актера, и именно там вы можете писать, кто это, как вы считаете. Есть у нас, кстати, парочка неправильных ответов. Давайте сразу их озвучим, чтобы людей перенаправить в другое русло. Написали, что это Джеки Чан, но смотря, собственно, на силуэт человека и в особенности разрез глаз, не сказал бы, что он похож на Джеки Чана. Далее еще написали, что это скала, как я понимаю, Дуэйн Джонсон. Ну, для Дуэйна Джонсона, скорее всего, у данного человека слишком вытянутое лицо, я бы сказал таким образом. Давайте я еще раз прочитаю первую подсказку. На самом деле, в ней, если в нее вслушаться, вы сразу поймете, что это за актер, друзья, я просто уверен. Так вот, родился он на юге Европы. В детстве мечтал стать профессиональным футболистом, но серьезная травма изменила его планы, и он выбрал сцену. Сначала стал звездой у себя на родине, затем отправился покорять Голливуд, практически не владея английским языком. Его знают как героя приключенческих боевиков, романтических фильмов и семейного кино. Миллионы зрителей также узнают его по голосу одного очень харизматичного кота из популярной анимационной франшизы. Помимо актерской карьеры, он занимался режиссурой, продюсированием и даже выпуском собственных ароматов. Кстати, огромное количество людей на нашей планете находится в очень сильном таком заблуждении, считая, что данный актер является мексиканцем, но по факту, вот как я уже ранее озвучил, он родился на юге Европы, в Испании. Вот такая еще подсказка вам. Друзья, уверен, что у вас получится. Напоминаю, что сегодня у нас побеждает тот, кто верный ответ напишет 15-м по счету. Желаю всем удачи. В скором времени будем подводить итоги.

0: спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июня, на территории Сахалинской области, во всех нижеперечисленных населенных пунктах, погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском, Долинске, Охотском, Корсакове и в Малокурильском отметка будет равна плюс 11. В Ногликах, Красногорске и также в Аниве средняя температура 13 градусов выше 0. В Поронайске, Макарове и в Южно-Курильске будет до плюс 9. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток погода без осадков, 8 градусов тепла, днем на термометре до плюс 14, также осадков не ожидается. Ветер восточный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
2: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
1: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6-7.
4: Выбери свой «Сахалин». Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТВ.
1: Итак, друзья, потихонечку идем к подведению итогов. Нам, кстати, по поводу игры только что написали. Не могу найти пост, угадываю по радио актера, который озвучил кота. Хотел играть в футбол, но из-за травмы не мог, пошел на сцену. Написали нам вариант. И по поводу поиска поста, смотрите, есть группа в Телеграме, называется она «Радио АСТВ», друзья, обязательно в нее заходите, мы постоянно и в игрушки там вместе с вами играем, какие-то прикольные моменты выкладываем, то есть много интересного в данном месте появляется касаемо нашей радиостанции. И пост там точно есть, под ним даже и комментарий появился, вот кто-то решил там оставить свой ответ на вопрос. Но опять же, как мы по правилам сегодня с вами обозначили, у нас побеждает тот, кто 15-м по счету написал верный ответ. И как бы такое количество ответов у нас набралось. Давайте посмотрим, кто у нас написал 15-м по счету. Я прямо сейчас это в режиме онлайн делаю вместе с вами для правдоподобности. И самое забавное, друзья, вот какова ирония, да, человек, который не может найти пост, как раз-таки 15-м по счету и написал. Мы сейчас обязательно с ним свяжемся. Вот такой забавный нонсенс есть. Как я и говорю, друзья, побеждает у нас самый удачливый и

для чего я сюда написал и что я вообще тут делаю. Но вот, и как раз таки получилось еще и выиграть. Мы вас с этим поздравляем. Вам очень повезло. Вы, видимо, в жизни действительно очень удачливый человек. И это прекрасно. Удача — это хорошая, мне кажется, черта, которая очень часто помогает получить какое-то продвижение, не выгореть где-то, ну и как минимум зарядиться позитивным настроением. Кстати, да, друзья, у нас за маской сегодня скрывается Антонио Бандерас. Если честно, я немножко подзабыл, сказал я данный факт или нет. Собственно, это действительно в свое время актер, который покорил сердца огромное количество женских сердец, да, ввиду своей внешности, своего томного голоса, которым он как раз-таки озвучивал того самого кота из мультфильма «Шрек» во всех частях. И, соответственно, есть огромное количество кинокартин, которые время от времени хочется на постоянной основе пересматривать. За это ему хочется сказать большое спасибо. Ну а вам большое спасибо, друзья, за то, что вы участвуете в нашей игре. И самое главное, выигрываете. Никогда не останавливайтесь, всегда пробуйте, и следующие два билета прилетят конкретно именно вам. На этой ноте мы двигаемся далее. Друзья, всем отличного воскресенья. Слушаем музыку прямо сейчас на Асте.

0: в областной столице 18.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Игорь Орлов.
1: Знаете, друзья, вот сегодня, как мы уже с вами понимаем, да, 7 июня у нас на календаре, и для кого-то это просто дата, начало летнего периода, для кого-то это какие-то хлопоты, суета, а в целом данное число несет за собой действительно огромное количество разных грандиозных событий, я говорю касаемо истории. Вот, к примеру, 395 лет назад, представляете, как это давно было, да, в 1631 году, естественно, 7 июня в Индии был заложен тот самый мавзолей Тадж-Махал. Вот это красивое строение, которое считается, насколько я знаю, да, чудом света, начало появляться как раз-таки 395 лет назад. Если говорить о каких-то более близких событиях, да, 123 года назад, в 1903 году, был открыт радиоактивный химический элемент с атомным номером 84. Называется он полоний, дорогие друзья. Ну и, конечно же, в 1929 году, это 97 лет назад, скоро юбилей, кстати, было официально образовано государство-город Ватикан. Вот такие грандиозные события кроются за сегодняшним днем, друзья, и, соответственно, мы немножко с вами просветились, получается, о том, какова история на сегодняшнее воскресенье. С этой информацией, друзья, и вот с такими мыслями мы двигаемся, естественно, только вперед. Мне остается пожелать вам больше улыбок, ну и, конечно, чтобы максимально лайтово прошел этот замечательный день. Впереди у нас Гриди, делайте громче.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: ты не такой. В воскресенье мангал не трогаешь рукой. Это, наверное, боль тех, кто собирался в этот день выехать куда-нибудь на шашлыки, но как-то вот планы немножко неправильно состыковались, и ничего не вышло. Друзья, надавил я на эту точку. Но единственное, что могу сказать, не отчаивайтесь. В любом случае, я уверен, что ваши планы сбудутся. Ну, раз на этой неделе не получилось, то на следующей обязательно получится. Ну, а что нас ожидает завтра в понедельник, в рабочий день, в плане погоды, узнаем прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, 8 июня на территории Сахалинской области ожидается погода без осадков во всех ниже перечисленных населенных пунктах. Давайте узнаем температуру воздуха. В Ахе, Тамари, Чехове, Невельске и Холмске в среднем будет до плюс 14. В Тымовском ожидается 17 градусов выше 0. В Смирных и Курильске будет 12 градусов тепла, в Углегорске до плюс 10. В Северокурильске ожидается 8 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью будет 8 градусов тепла, днем в областной столице до плюс 14. Ветер восточный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
4: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
5: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
6: Помнишь, как это было?
4: Да, это бомба.
5: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
7: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
8: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная 15 и 7-й 4-й этаж.
9: Телефон 51-55-66.
10: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
11: В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней.
12: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
13: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
14: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Так, ну, я думаю, у некоторых все равно в голове появляются вопросы. Чем же все-таки можно себя занять в воскресенье? Конечно же, мы имеем разнообразную палитру на сегодняшний день всевозможных занятий, мероприятий и так далее, которые можно себе придумать. Если говорить о чем-то простом, какие-то действия, для которых не требуется даже одеваться и выходить куда-то из своих четырех стен, ну, как минимум, можно принять ванную, да, и не просто в ней, так сказать, поваляться, да, понежиться в горячей воде, а можно сделать прием, так сказать, в ванной довольно медитативным, разгрузить голову или, наоборот, подумать о чем-то важном, сделать какую-то самую красивую маску, ну или вообще просто из галереи удалить 600 одинаковых скриншотов или фотографий. Можно для начала, допустим, устроить себе аудиосеанс. Ванная, я считаю, это идеальное место, ну, для всего, что можно слушать. Руки у вас свободны, глаза отдыхают, вероятность параллельно начать мыть плиту стремится, ну, действительно, к нулю. Можно включить какой-нибудь подкаст, аудиокнигу, короткую лекцию, выпуск любимого шоу или спокойное интервью. Главное, друзья, выберите заранее. Именно здесь либо можно будет немножко просветиться, либо действительно медитативно отдохнуть, полежав вот в той самой горячей ванной. Можно выгрузить мысли из головы. Для этого достаточно что сделать? Ну, либо взять телефон и открыть заметки, либо, если у вас есть диктофон, собственно, включить его и записывать. Причем не нужно пытаться конструировать мысли в какую-то логическую, так сказать, субстанцию, да, не нужно все это распределять в красивые предложения. Вот как мысли идут, соответственно, так их и выгружайте. Это поможет немножко чище сделать вашу черепную коробку, и в дальнейшем просто вам будет легче. Это, знаете, как гигабайт памяти на флешку переместить, а потом выкачать в компьютер. Можно также придумать решение какой-то зависшей задачи, да, иногда во время водных процедур очень хорошо думается, возможно, потому что никто не требует срочного ответа, а вода, ну, расслабляет и умиротворяет. Выберите ту самую задачу, которая давно вас мучает, но вам не хватает ресурсов ею заняться. Это может быть что угодно, что подарить человеку, как провести те самые выходные, которые у нас уже утекли, ну или куда поехать в отпуск, что приготовить на неделю, как сделать что-нибудь еще, ну и так далее. Попробуйте придумать несколько вариантов от 3 до 5 для своего вопроса, не обязательно гениальных, иногда достаточно просто понять, что задача не упирается в единственное решение. В общем и целом, друзья, как мы с вами понимаем, в ванной действительно можно не только мыться, но и продуктивно проводить время, как минимум отдохнуть, как максимум даже просветиться. С этими мыслями мы двигаемся.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июня, на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске, Сахалинском, Долинске, Охотском, Корсакове и в Малокурильском в среднем ожидается 11 градусов тепла. В Ногликах, Красногорске и Ваневе до плюс 13. В Поронайске, Макарове и Южно-Курильске отметка укажет на 9 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, 8 градусов с плюсом будет ночью, днем до 14 градусов выше 0. Ветер восточный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6 семерок.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Друзья, давайте немного поговорим о кинематографе, конкретнее о фильме Mortal Kombat 2, который абсолютно недавно вышел, ну и, наверное, даже не совсем о нем, а о одном из главных героев, да, я говорю касаемо Саб-Зира, которого сыграл актер Джо Таслим. Так вот, сейчас вокруг данной франшизы ходит огромное количество слухов о возможном спин-оффе Mortal Kombat, посвященном Саб-Зиру. Разговоры о сольном проекте для популярного персонажа ходят в сети с момента перезапуска франшизы. Напоминаю, первый фильм вышел в 2021 году. Так вот, тот самый актер Джо Таслим в интервью отметил, что будущее героя на большом экране пока не определено и полностью зависит только от успехов последнего фильма. Если говорить о Mortal Kombat 2, он уже показал лучший результат в истории серии, однако его сборы нельзя назвать высокими. Сейчас на его счету 127 миллионов долларов при бюджете 68. Прокат еще продолжается, но существенного роста кассы ожидать, увы, не приходится. Студия также учитывает реакцию аудитории и критиков. Она оказалась довольно неоднозначной. Если говорить касаемо критиков, на популярном портале Rotten Tomatoes у фильма 64% свежести, а у зрителей, собственно, 87%. Ну, здесь, я думаю, все обусловлено как раз-таки той самой ностальгией. Те люди, которые смотрели, так сказать, старые фильмы Mortal Kombat, Mortal Kombat 2, они, естественно, были воодушевлены вот новым фильмом второй частью, да, именно с той стороны, что уже появились наконец-то и побольше драк, и та самая смертельная битва. В общем и целом, это немножко замыливает глаз, но это мое мнение. Со своей колокольни скажу, что мне фильм тоже понравился, просто, наверное, потому что, опять же, та же самая ностальгия. Так вот, если говорить про Саб-Зира, то он есть во всех играх Mortal Kombat с момента выхода первой части в 1992 году. И этот ледяной ниндзя, которому поручили, собственно, исключить хозяин турнира смертельной битвы. Он не справился с заданием и позже был убит Скорпионом, мстившим за гибель своей семьи и клана. Но это я говорю информацию для тех, кто вообще не в курсе, о чем сейчас идет речь. Но могу сказать так, поживем, увидим. Надеюсь, что франшиза будет продолжаться, будет развиваться, и мы увидим еще несколько забавных частей для того, чтобы пустить ту самую скупую слезу и понять, что первый фильм действительно был аж в 1992 году, друзья. Далее в нашем эфире Avicii.

0: 24 на 7. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Посиди, сиди со мной. Седина. Седина. Серебром твое покрыло голову. А дальше тишина, как Раневская играла. Ты бы так же играла.

0: По данным сайта rp5.ru, 8 июня на территории Сахалинской области. Во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Охе, Тамари, Чехове, Невельске и Холмске в среднем ожидается до плюс 14. В Тымовском будет 17 градусов выше 0. В Смирных и в Курильске до плюс 12. В Углегорске 10 градусов тепла. В Северокурильске ожидается 8 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске завтра в ночное время суток 8 градусов тепла, днем до плюс 14. Осадков не ожидается. Ветер восточный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: В «Матрешке» акции выходного дня с 5 по 7 июня. «Кока-кола» 199,95 за 2 литра. «Перец желтый» 219,95 за 1 килограмм. «Кукуруза початок» 95,95 за 1 штуку.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Прочный пол на много лет. Выбор есть, сомнений нет. Плитка SPC в магазине «Квадратный метр». В наличии выгодные цены, отличное качество на годы. Ждем вас по адресу: Железнодорожная, 166Б, проспект Мира, 2.
9: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
10: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
13: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Вот такой вот, скажем, ремикс песни дискотеки «Авария, кукла». Был создан он в этом году и звучит довольно современно, я бы сказал. Многим нравится, занимает довольно высокие позиции в чартах. Друзья, напоминаю, то, что впереди нас ожидает действительно интересная музыкальная начинка. Давайте немножко пройдемся по композициям. Песня этого года от Dati, Take Me There, звонкого послушаем. Bob Sinclair, World Hold On, это уже, так сказать, хитовая композиция 2006 года. И прямо сейчас в наших колонках The Colors с песней Italo Disco.

0: По данным сайта rp5.ru, 8 июня на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске-Сахалинском, Долинске, Охотском, Корсакове и в Малокурильском ожидается до плюс 11. В Ногликах и Красногорске отметка будет равна 12 градусам тепла. В Поронайске, Макарове и Южно-Курильске воздух прогреется до 9 градусов, в Аниве будет плюс 13. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью до плюс 8, днем ожидается 14 градусов. Ветер восточный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита», телефон 67.
4: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: В ЧОП ММК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
7: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Радио АСТВ – ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске – 49-16-23.
9: Легенда на радио АСТВ.

0: 20.00 на Сахалине.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Игорь Орлов.
1: Огромное количество людей вечерами по выходным, да и после работы, смотрит разнообразные сериалы, фильмы, ну и, конечно же, пользуется во всем этом всевозможными стриминговыми сервисами. Так вот, одна американская исследовательская компания разработала собственный индекс качества тех самых стриминговых сервисов и на его основе составила первый рейтинг 7 крупнейших платформ в Соединенных Штатах. Аналитики оценивали сервисы по 5 критериям. Это время просмотра, да, прайм-тайм имел больший вес, чем ночные часы, поскольку в этот период выше вовлеченность. Спрос на контент, силу франшиз, престиж платформы, это награды, оценки критиков и так далее. Наличие спортивных и других прямых трансляций. Так вот, на удивление, друзья, первое место с большим отрывом занял стриминг Disney. Далее идут HBO Max и Apple TV с почти равными результатами. Netflix, несмотря на мировое лидерство по популярности, оказался лишь четвертым. Вот такая забавная ситуация, друзья, со всеми стриминговыми сервисами, если вы ими пользуетесь. Ну, вы теперь знаете, что как бы какое место они занимают. Вечер наш продолжается, воскресенье тоже, друзья. Всем отличного настроения, слушайте музыку на радио АСТВ.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июня, на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахе, Атамари, Чехове, Невельске и Холмске в среднем ожидается до плюс 14. В Тымовском воздух прогреется до 17 градусов. В Смирных и в Курильске 12 градусов тепла. В Углегорске до плюс 10. В Северокурильске ожидается 8 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, до плюс 8 ночью, днем ожидается 14 градусов. Ветер восточный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
3: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: там с тобой. Я всегда буду рядом с тобой.
1: Напоминаю, друзья, если вы находитесь в поиске, собственно, актуальной информации о том, что происходит на данную минуту в Сахалинской области, обязательно заходите на сайт stv.ru, там самые свежие и последние новости о всех мероприятиях, о всех каких-то нововведениях и, конечно же, происшествиях. Будьте в курсе событий, делитесь с друзьями, ну и, возможно, это будет очередной повод для разговора. С этой информацией двигаемся далее. Всем прекрасного вечера.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июня, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске, Сахалинском, Долинске, Охотском, Корсакове и в Малокурильском ожидается 11 градусов выше нуля. В Ногликах и Красногорске будет до плюс 12, в Поронайске, Макарове и Южно-Курильске отметка укажет на 9 градусов тепла, в Аниве до плюс 13. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью будет до плюс 8, днем 14 градусов выше нуля. Ветер восточный от 2 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу, и мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Агинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. Симост снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. Симост. Задумано. Сделано.
7: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Легенда на радио АСТВ.

0: информации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июня, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе, Тамари, Чехове, Невельске и Холмске в среднем ожидается 14 градусов тепла. В Тымовском воздух прогреется до плюс 17. В Смирных и Курильске 12 градусов тепла, в Углегорске до плюс 10. В Северокурильске ожидается 8 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра будет погода без осадков, в ночное время суток 8 градусов выше 0, днем до плюс 14. Ветер восточный от 2 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

черт, я любил тебя. Ты назло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя. Для кого кружева

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июня, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, Долинске, Охотском, Корсакове и в Малокурильском отметка будет равна плюс 11. В Ногликах и Красногорске 12 градусов выше 0. В Поронайске, Макарове и Южно-Курильске в среднем ожидается до плюс 9, в Аниве будет 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью 8 градусов тепла, днем до плюс 14. Ветер восточный от 2 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июня, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе, Тамари, Чехове, Невельске и Холмске в среднем ожидается 14 градусов тепла. В Тымовском воздух прогреется до плюс 17. В Смирных и Курильске 12 градусов тепла, в Углегорске до плюс 10. В Северокурильске ожидается 8 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра будет погода без осадков. В ночное время суток 8 градусов выше 0, днем до плюс 14. Ветер восточный от 2 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: I pray the Lord.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июня, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, Долинске, Охотском, Корсакове и в Малокурильском отметка будет равна плюс 11. В Ногликах и Красногорске 12 градусов выше 0. В Поронайске, Макарове и Южно-Курильске в среднем ожидается до плюс 9. В Аниве будет 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью 8 градусов тепла, днем до плюс 14. Ветер восточный от 2 до 4 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июня, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе, Тамари, Чехове, Невельске и Холмске в среднем ожидается 14 градусов тепла. В Тымовском воздух прогреется до плюс 17. В Смирных и Курильске 12 градусов тепла, в Углегорске до плюс 10. В Северокурильске ожидается 8 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра будет погода без осадков. В ночное время суток 8 градусов выше 0, днем до плюс 14. Ветер восточный от 2 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июня, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, Долинске, Охотском, Корсакове и в Малокурильском отметка будет равна плюс 11. В Ногликах и Красногорске 12 градусов выше 0. В Поронайске, Макарове и Южно-Курильске в среднем ожидается до плюс 9, в Аниве будет 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью 8 градусов тепла, днем до плюс 14. Ветер восточный от 2 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Радио АСТВ. Первое областное.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 июня, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе, Тамари, Чехове, Невельске и Холмске в среднем ожидается 14 градусов тепла. В Тымовском воздух прогреется до плюс 17. В Смирных и Курильске 12 градусов тепла, в Углегорске до плюс 10. В Северокурильске ожидается 8 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра будет погода без осадков. В ночное время суток 8 градусов выше 0, днем до плюс 14. Ветер восточный от 2 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

Отсюда бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд. Просто знать о моей боли было мало, и ты смог возвести ее в квадрат. Я просила знак, что справимся вдвоем, но все светофоры мне горели только красным.

На островах 5 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

белоснежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: станция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: случилось тогда. Моя
1: ставка не зашла. Облобластное шоу приветствует вас на волне радио СТВ в Южно-Сахалинске, 7 часов утра.
2: Новости на радио АСТВ.
3: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. На 5-м километре Охотской трассы восстановили земляное полотно и разобрали временный мост через реку Христофоровку. Сейчас на участке идут работы по устройству насыпи земляного полотна, лотков в кюветах и разборки насыпи объездной дороги. Капитальный ремонт искусственного сооружения ведется с опережением графика и должен быть завершен в сентябре этого года. Осенью в порядок также приведут участок дороги Лиственничная Охотская, прилегающий к мосту. Сахалинская коммунальная компания готовится к плановым работам, проводимым в межотопительный период. Два этапа гидравлических испытаний тепловых сетей проведут в июне и августе, а в перерывах в июле-сентябре специалисты устранят повреждения, выявленные в ходе проверок. Эти мероприятия являются обязательной частью подготовки к новому отопительному сезону. В ремонтную программу в первую очередь включены ветхие участки тепловых сетей, где были обнаружены значительные повреждения. В Корсакове обновили детский сад номер 8. После капитального ремонта здесь изменилось не только состояние помещений, но и само образовательное пространство. Коридоры и переходы превратили в познавательный маршрут. Стены украсили рисунками воспитанников с узнаваемыми местами Корсаковского района. Одним из новых элементов стал скалодром. В ближайшее время новая мебель и оборудование должны поступить в столовую. Новые модульные общественные туалеты установили в Александровске-Сахалинском. Они расположены по улице Строкова и в сквере Тельнова. При этом в мэрии муниципалитета подчеркивают, что финансирование заложено исключительно на обслуживание объектов. В случае совершения актов вандализма туалеты будут немедленно закрыты. Средства на их ремонт не предусмотрены. Школьникам Южно-Сахалинска вручили премии городской думы за успехи в учебе. Торжественная церемония прошла в гимназии номер 2. Награды получили 50 учеников, которые показали успехи в учебе, научно-исследовательской, спортивной, творческой и общественной деятельности в 2025 году. Премия направлена на поддержку талантливых ребят и стимулирование их дальнейшего развития. За достижение высоких результатов в работе премии городской думы также ежегодно отмечают педагогов и представителей городских образовательных организаций. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Если вы обнаружили подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему. Запомните время его обнаружения, оповестите окружающих об опасности, сообщите о находке по единому номеру вызова экстренных служб 112. Будьте бдительны, обращая внимание на подозрительные предметы и оперативно сообщая о них, вы можете предотвратить трагедию. Безопасность — дело общее.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Спонсор Облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Друзья, всем здравствуйте, всем доброе утро, прекрасные понедельничные наши дорогие люди. Вот мы и вернулись в свой привычный рабочий режим, друзья. Предлагаем вам сегодня вместе с нами это делать, бодриться, присоединяться к нашему бодрствованию.
0: Да, забудьте о выходных, пусть о них останутся только приятные какие-то воспоминания. И надеюсь, что всем удалось отдохнуть, ребята. Вот как Женя, вы посмотрите, каждый понедельник свежая.
1: Каждый четверг уже такая помятая.
0: Вялая какая-то, непонятно, что приходит. Ага, ругается тут на всех. Да нет, конечно, всегда на бодрячках. Что она ест для такого настроения, не говорит.
1: Два яйца.
0: Ага. Без желтка, надеюсь? Холестерин.
1: Конечно,
0: мимо?
1: Конечно, желтком. Все, в каждом блюде есть свои плюсы.
0: Да.
1: Все, даже если вы думаете, что это на минус, это плюсы.
0: Какой плюс у желтка?
1: Ну, здравствуйте, он энергию дает.
0: А-а-а. Конечно. Вот почему ты такая энергичная.
1: Вот.
0: И сколько нужно желтков на вот этот вот прекрасный организм?
1: Кстати, я читала недавно об этом статью, и где-то мне попалась статья о том, что 5 яиц в день, это вот вообще супер.
0: А я читал, что одно и не больше.
1: Вот видишь?
0: Ага.
1: Мир не стоит на месте, каждый день какие-то новые изучения.
0: Новые новости, да.
1: Новые новости, да, изучают люди, изучают профессора, с нами делятся.
0: О новых новостях, ребята, узнаем в Интершуме. Для вас вся лучшая подборка, выжимка, самый сок.
1: Да, то есть я нашла 10 новостей, из них отобрала 2,
0: и вот самые лучшие. Уже через пару минут астрологический прогноз, погнали.

0: Сегодня у нас на календаре понедельник, 8 июня, ребята. И далее ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы. По полису ОМС бесплатно работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Итак, доброе утро, Овны. Огромное количество дел заставит вас усердно побегать, но это вам на пользу.
0: Так, тельцы, затаившийся энтузиазм вновь к вам вернется.
1: Близнецы, звезды намекают, что многое не так-то просто и однозначно, как кажется.
0: Раки, не бойтесь неожиданных решений, они будут успешными.
1: Львы, вам не помешает на день отключиться от реальности и от дел.
0: Девы, незапланированные увеселительные мероприятия очень поднимет вам настроение.
1: Весы, день может положить начало длительному периоду больших успехов.
0: Далее у нас скорпионы, не проникайте симпатии к людям, которых еще мало знаете.
1: Стрельцы, вам удастся отстоять свою точку зрения, никого не обидев.
0: Козероги, сегодня у вас будут много сил на новые свершения, чем не повод порадоваться.
1: Водолеи, чтобы не случилось, видеть себя так, словно так и было запланировано.
0: Рыбы, сегодня не стоит игнорировать подсказки интуиции. Ребята, это был ваш астрологический прогноз. Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья Модус Вивенди. Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: Добро пожаловать, ребята.
1: Добро пожаловать. Друзья, сегодня у нас в гостях не просто песня, а гимн для всех, кого когда-либо, кто когда-либо падал, но вставал заново.
0: Кого судьба била-била, да не добила.
1: Да, Глория Гейнер записала I Will Survive в 1978 году и даже не подозревала, что этот трек изменит ее жизнь. Самый неожиданный факт такой. Изначально песню даже не планировали выпускать как полноценный сингл. Сама Гейнер вспоминала, что текст ей передали на клочке коричневой бумаги, и она сразу поняла – это хит. Вот, и в итоге в момент записи певица была в корсете. Она недавно упала со сцены и повредила спину, и врачи вообще говорили, что она больше не сможет ходить, и именно эта боль в момент записи придала ее голосу ту самую невероятную силу и убедительность. Представляешь?
0: Да.
1: В момент записи она была со сломанной спиной.
0: Травма.
1: Да. Когда лейбл не хотел продвигать трек, Гейнер сама принесла пластинку в самый легендарный ночной клуб. Диджей поставил ее, и публика сразу встала на ноги. В 1980 году песня получила Грэмми как лучшая диско-запись. Это единственный год, когда существовала такая категория. И в 2016 году Библиотека Конгресса США включила эту песню в Национальный реестр звукозаписи. Также этот трек стоит на первом месте в списке величайших песен танцевальных. Так что слушаем Глория Гейнер «I Will Survive».

0: I will survive переводится как «я выживу», поэтому, друзья, мы в начале рабочей недели.
1: Короткой рабочей недели, поэтому всем жить.
0: Поэтому все мы выживем, не переживайте, все будет хорошо.
1: Да, прямо сейчас информация для вас о погоде на сегодня.
0: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 8 июня. В Ахе без осадков плюс 14, в Тымовском осадков не ожидается 16, тепла. В Смирных сегодня без осадков плюс 13. В Углегорске, Тамаре, а также в Чехове осадков не предвидится плюс 10. В Невельске и в Холмске сегодня, друзья, без осадков плюс 12. В Северокурильске осадков не ожидается до 8 тепла. В Курильске без осадков плюс 12. В Южно-Сахалинске осадков сегодня не ожидается плюс 7, плюс 9 градусов днем. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама. В «Матрешке» с 28 мая по 10 июня. Колбаса «Ратимир» краковская 349,95 за 400 грамм. Мороженое «Сникерс» рожок 159 за 69 грамм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
2: Этим летом у «Горного воздуха» откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
6: Ассортимент большой. Цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
7: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТ Ойл» – масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Что происходит?
2: Я сейчас все расскажу.
1: Я спрашиваю, что происходит?
2: Россиянам подсказали новый способ найти свою любовь на работе.
1: Вот это хорошо.
2: Искать вторую половинку на корпоративных встречах за кофе предложили на Петербургском международном экономическом форуме. Гениальная идея появилась после того, как обсудили вариант случайных встреч сотрудников во время кофебрейка.
1: Случайно.
2: А председатель, да, совершенно случайно встретились за чашечкой кофе. Председатель Совета Федерации тут же предложил работодателям подумать, как помочь людям устраивать свою личную жизнь во время рабочего процесса. В общем,
1: бесплатный кофе.
2: Люди проводят на работе большую часть,
1: конечно,
2: своей жизни, да, и познакомиться друг с другом все равно бывает трудно, потому что все время какой-то рабочий процесс мешает. Поэтому отправляйте своих сотрудников, уважаемые начальники, да, на чашечку кофе. Вот два у вас одиноких, например, сердца в отделе продаж. Mm-hmm. Вы им предложите сходить попить кофе?
1: А нужно ли это руководителю? Потому что вот они встретились, полюбили друг друга, ходят потом у них бабочки
2: Но зато они с таким удовольствием ходят первое время на работу, потому что они еще пока не живут вместе, им нравится друг друга видеть.
1: А потом семья, надо скидываться на свадьбу, тебя еще приглашают, потом она беременная, нужно коляску им купить от коллектива.
2: И все вот это. Но повышаем демографию в стране, как ты хотел.
1: Мы?
2: Всеми силами сплотились и давай.
1: Пошли.
2: Вперед. Все, переходим к следующей новости. Парижский Диснейленд за 30 лет работы так и не окупился, друзья. И при этом Париж ежегодно посещает около 16 миллионов человек, а выручка прошлого сезона вообще стала рекордной. Это 4 миллиарда долларов, больше, чем у любого другого парка, между прочим. Угу. И проблема в том, что изначально Дисней вложил в проект аж 6,8 миллиардов долларов, а вернуть до сих пор не смогла еще примерно 4,2 миллиарда долларов. Причем за все время парк выплатил дивиденды компании только один раз, в далеком 93-м году. Угу. Еще сколько работы

0: 7 часов и 40 минут в Южно-Сахалинске. Информация для вас о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону, окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 8 июня, в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 12 градусов. 13 тепла пообещали в Ногликах, и погода без осадков. Осадков не ожидается. Поронайск плюс 8, Красногорск 11 градусов, Макарове 7. А в Долинске 8 тепла, в Охотском воздух прогреется до 9, в Корсакове до 8. В Аниве плюс 10, в Малокурильском и Южно-Курильске также плюс 10 и без осадков. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, 7-9 днем. Со знаком плюс, ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду.
2: Реклама. Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое нам везет.
3: Паранайский молокозавод.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Liqui Moly» или оригинальных японских масел «Toyota» и «Subaru» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 7 часов и 46 минут в Южно-Сахалинске. А давайте, ребята, споем здесь и сейчас. Все готово для игры?
1: Ну, не прямо сейчас, подождем пару мгновений, ну, ладно, для того, чтобы дождаться нашего участника. 49 15 05, звоните прямо сейчас. Игра «Запой» через пару мгновений.

0: сейчас спою.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Время пришло для игры, ребята, и все у нас готово. Тут и песня есть, тут и участник есть.
3: И все. Даже спонсор у нас тоже есть. Спонсор игры – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Большой ассортимент и неизменно высокое качество продукции, за который не нужно переплачивать, и многое другое – все по доступным ценам. Ваш выбор – «Верный».
2: Давайте знакомиться с нашей участницей.
3: Доброе утро, Елена.
4: Доброе утро.
2: Здравствуйте, Елена. Как поживаете, как дела?
4: Все хорошо, выходные прошли продуктивно.
2: А расскажите, что такое продуктивные хорошие выходные с вашей точки зрения? Давайте.
4: Были у одних родителей, помогли им по даче, у других были в лесу, собрали папоротник.
2: А это вот для вас прям отдых или вы устали на выходные?
4: Ну, мы не устали, мы хорошо провели время.
2: Активный отдых, да? Все хорошо тогда, нормально, да? И сейчас беда. На работу.
3: Понедельник.
2: Вы взяли все лучшее из этих выходных. Ладно, хорошо. Итак, мы решили сегодня спеть. Вам все карты в руки. Ваша песня, надеюсь, зазвучит. И все слова вы будете знать наизусть. Знаете, что нужно делать, правильно?
4: Да, знаю.
2: Ну тогда давайте же начинать. Какая песня? Женечка, спасибо тебе за этот вариант.
5: Снова

0: Я пронесу через года твою любовь, и на-на-на-на. Я пронесу через там тебя свою любовь, свою ошибку.
1: Я не забуду никогда.
2: Елена, ну давайте! Никогда. Вы карабкиваетесь из этой
1: как
2: ямы.
1: Как мы ездили к родителям на дачу.
2: Я не забуду никогда.
1: Этот папоротник в горах, как где-нибудь. Но никогда, никогда, не надо никогда сдаваться. Это самое главное, но... Никогда.
2: Всеми
1: думайте
2: своими
1: слова.
2: Силами практически мы с Артемом своими руками достали вас.
1: Из этой пропасти, в которую никому никогда не надо падать. Да, используйте все слова, которые приходят вам в голову. Прошедшие выходные, предстоящие рабочие недели. Что там будет? Как оно? Сочиняйте.
2: И никаких на-на-на, Елена, в следующий раз. Пожалуйста, мы просим петь.
1: Мы вас запомнили, Леночка.
2: А не напевать.
1: Да. Все, с понедельником вас легкого рабочего дня. Счастливо, пока, до новых встреч. До свидания.
2: Так, ну что, друзья, стартанули в эту рабочую неделю. У нас игра «Запой» в это самое время. Спонсор игры – сеть социальных продуктовых магазинов. Верный партнер проекта «Карта Сахалинцев».

0: Всем доброе утро. Это облабластное шоу. Мы продолжаем на Сахалине и Курилах. 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Для вас прямо сейчас свежий актуальный выпуск новостей в студии Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление сочного образа, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Сити Молл», третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. Обучение мерам пожарной безопасности прошли в детских лагерях Сахалинской области. В Красногорске развернулись работы по очистке акватории от затонувшего имущества. Сахалинцев приглашают к участию в юбилей. Лейном триатлоне «Айренсах». Профилактические мероприятия и обучение мерам пожарной безопасности прошли в учебных заведениях и детских летних лагерях Сахалинской области. Специалисты провели для детей и персонала теоретический инструктаж, раздали памятки с основами пожарной безопасности, а также организовали практические тренировки по эвакуации зданий в случае возникновения пожара. Подобные занятия проходят во исполнении указаний о подготовке к детской оздоровительной кампании в летний период 2026 года. С каждым набором новой смены профилактические мероприятия и тренировки будут повторяться в образовательных учреждениях в течение всего периода. В Красногорске развернулись работы по очистке акватории от затонувшего имущества. На прошлой неделе подрядчик удалил первый из 9 объектов, которые будут утилизированы в Тамаринском районе до конца 2026 года. Останки судна сначала разрезали на крупные части, а затем доставили на берег. Работы по удалению затонувших судов продолжаются в Корсаковском и Хомском районах. Кроме того, в этом году объекты будут удалять из акватории Невельского, Долинского и Александровск-Сахалинского округов. Группа компании «Гольфстрим» намерена построить на юге острова завод по воспроизводству молоди особо ценных видов водных биоресурсов. Соответствующее соглашение заключено на полях Петербургского международного экономического форума. Оно предусматривает реализацию проекта по возведению предприятия по выращиванию молоди, морских гребешков и ежей, а также других водных биоресурсов. Стороны отметили, что реализация проекта позволит добиться стабильного производства морепродуктов и в дальнейшем сформировать морекультурный кластер на территории Сахалинской области. Сахалинцев приглашают к участию в юбилейном триатлоне «Айренсах». 15 и 16 августа он 10 раз пройдет на территории санатория «Лесное озеро» в Охотском. Подробная информация размещена на сайте мероприятия, здесь же можно пройти регистрацию. Диетологи назвали допустимую порцию мороженого. По словам специалистов, его не стоит есть больше 100 граммов за раз и чаще 1-2 раз в неделю. Как любую сладость, включать мороженое в рацион нужно грамотно, соблюдая определенные правила. Хорошей альтернативой молочному лакомству являются более легкие и полезные десерты, например, фруктовый лед, а также сорбет, замороженное фруктовое пюре без добавления молока, жиров и сахара. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 7 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Привет всем! Спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» — всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома.
1: Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Доброе. Добро пожаловать! Облобластное шоу для вас, к вашим услугам. Мы начинаем этот час, как обычно, традиционно, предложив вам тему для обсуждения.
0: А давайте сегодня деньги посчитаем.
1: А мы как-то недавно уже предлагали нашим слушателям тему насчет того, что вы перестали, да, покупать, потому что цена, ну, как бы поднялась до небес.
0: Да, да, да. То есть раньше нормально пользовались, использовали, да, определенные какие-то предметы или услуги, да, а потом в какой-то момент они стали, ну, невероятно дорогими, и вы говорите, ну, как бы и без них нормально.
1: Ага. А сегодня мы предлагаем очень похожую тему, но она немного о другом, о том, что всегда стоило неоправданно дорого. Вот именно так и звучит наша тема. Что стоит, по вашему мнению, неоправданно дорого?
0: Да, ребята, вот я скажу о себе. Женя очень часто рассказывает о том, как она отдыхает где-то в домах не престарелых, а отдыха именно. Вот эти вот туристические базы. Да, да, да. Вот, на мой взгляд, это неоправданно дорого. То есть ты заезжаешь, да, это просто кровать, крыша над головой, и это
1: лес, чан,
0: да, нет, а это же ты покупаешь отдельно, это дополнительная услуга. То есть это не входит порой вот в эту кровать, да, и в этот дом. В лесу он, на берегу моря, неважно, да, красивые виды. Но извините меня, 30 тысяч там отдавать, да, даже больше, это просто. Но, а хочешь чан, да, тебе растопить, там еще сверху там десятку, восьмерку накинь.
1: Да, для людей, которые, допустим, живут в квартирах и хотят попробовать себя, да, в роли жильца какого-то загородного дома. Ага. Проведи, пожалуйста, одну ночь вот в этом доме, заплати 30 тысяч, да?
0: Да, ну я говорю, это как-то очень дорого. Если бы ты заезжал на выходные с пятницы вечера, да, по воскресенье вечер, 30 тысяч – это нормально, но ты заезжаешь на сутки. Въезд и выезд очень, ну, такой, если ты тем более приезжал туда отдохнуть, да, выезд очень вот в 12, это пренеприятнейший, я бы назвал это выезд,
1: можно,
0: да?
1: Можно так сказать.
0: Время. Почему они гостиничное выбрали, я вот не понимаю. Гостиница, ты просыпаешься пораньше, чтобы на завтрак сходить, а здесь-то, ну, извини,
1: а
0: меня, хочется...
1: А здесь просыпаешься пораньше, чтобы манатки свои
0: да,
1: собрать.
0: Да, тут же свежий воздух, тут птички поют, тут хочется дышать полной грудью, и спишь ты очень хорошо, да, но не дают тебе этой возможности.
1: Да, неоправданно дорого, ну, наверное, поддержу все-таки, да, все, несмотря на то, что я люблю такой отдых, люблю съездить с детьми, там, поменять обстановку и так далее. Вот, я считаю, что неоправданно дорого, вот, все-таки зубной врач. Вот зубные врачи, это что вообще за профессия такая? Я не знаю, но это врачи, это какие-то...
0: Нет, профессия, люди учатся, во-первых, и не один год. Я знаю людей, которые проходили, вот у них там обучение заняло 7-8 лет. Помимо этого, повышение каких-то квалификаций, частенько они выезжают на большую землю, да, Москва-Питер. Слушай, для того, чтобы узнать для себя что-то новое, потому что на месте не стоит вот эта вот вся область.
1: В свою,
0: да,
1: очередь, тогда могу тебе сказать, что загородный дом построить, это тоже много вложений стоит. Но. И чтобы его окупить в дальнейшем, да, во-первых, его топят. Во-вторых...
0: А, то есть ты только что согласилась, а тут сейчас из-за того,
1: ну,
0: что...
1: Нет, но я тоже парирую. Ты говоришь, я тебе отвечаю, что в целом, ну, здесь тогда тоже оправдано.
0: Да, я понимаю, и я знаю, что эти дома, про которые, да, мы изначально начали говорить, там же дело такое, то, что ты звонишь и говоришь, нет, занято, занято, все на 3 месяца вперед.
1: Да.
0: То есть есть спрос, как я понимаю.
1: И есть и износ. И не забывай об этом тоже, что
0: да,
1: его нужно периодически... Все-таки дом — это такое место, где нужно постоянно что-то чинить.
0: Помимо этого, да, человек еще должен на этом еще и зарабатывать.
1: Конечно.
0: Да.
1: Также здесь ты рассказываешь о том, что вот он учился и так далее.
0: Ко всему я отношусь с пониманием, но недопонимание с моей стороны, вот оно перетягивает одеяло.
1: Хорошо,
0: все-таки.
1: То есть зубной врач, по-твоему, оправданно дорого?
0: Да нет, конечно нет. Я просто...
1: Вот и все.
0: Ты не дослушала меня.
1: Тогда не рассуждай на эту тему, просто подтверди, что это действительно дороговастенько в наше время.
0: Порой с девчонками лучше, да, согласиться. Женечка, ты абсолютно права. Нет, действительно права, потому что цены заоблачные. Ты приезжаешь, я приезжал, вот у меня как-то была проблема, связанная со стоматологом, я говорю, мне нужно решить ее. Я пришел в государственную клинику, мне выставили свой чек, я съездил в частную, в еще одну частную, я говорю, и везде настолько космические, они разные и космические. И тут мне представилась возможность съездить в Хабаровск, там по приглашению, и я туда тоже к доктору зашел, мне посоветовали, и он тоже выставил свой сумасшедший ценник. А мне нравится чем Хабаровск? То, что там цены адекватные, вот на питание, на рестораны, и так далее. Но вот стоматологи и там тоже дорого.
1: А стоматологи везде одинаково дорого, друзья. Да. Напишите, пожалуйста, нам свой вариант, что, по вашему мнению, стоит, ну, неоправданно дорого, да? И пришлите его в наш мессенджер Макс.
0: Плюс 7-900-660-1505. Ребята, пишите туда и не забывайте еще, что у нас есть группа ВКонтакте.
1: Да, она называется Радио СТВ. Есть телеграм-канал Радио СТВ. Там тоже можно оставить свое мнение, свой вариант. Обязательно напишите. В течение этого часа все обсудим.

0: Ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Modus Vivendi быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Итак, доброе утро, друзья. Овны, огромное количество дел сегодня заставит вас усердно побегать, но это вам на пользу.
0: Тельцы, затаившийся энтузиазм вновь к вам вернется.
1: Близнецы, звезды намекают, что многое не так просто и однозначно, как кажется.
0: Раки, не бойтесь неожиданных решений, они будут успешными.
1: Львы, вам не помешает на день отключиться от реальности и от дел.
0: Девы, незапланированное увеселительное мероприятие очень поднимет вам настроение.
1: Весы, день может положить начало длительному периоду больших успехов.
0: Скорпионы, не проникайте симпатией к людям, которых еще мало знаете.
1: Стрельцы, вам удастся отстоять свою точку зрения, никого не обидев при этом.
0: Козероги, здравствуйте. Сегодня у вас будет много сил на новые свершения. Чем не повод порадоваться?
1: Водолеи, что бы ни случилось, ведите себя так, словно так было задумано.
0: Рыбы, сегодня не стоит игнорировать подсказки интуиции.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня, друзья.
0: Спонсор гороскопа Центр мужского здоровья Modus Vivendi. Запись по телефонам 300-118-300-119.
1: Ну и, друзья, мы напоминаем, у нас на этот час для вас тема. Вы обсуждаете вместе с нами и пишите свои комментарии.
0: Что, по вашему мнению, стоит неоправданно дорого, ребята? Пишите.
1: Да? У нас есть мессенджер Макса.
0: +7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Пишите обязательно.

0: 8 часов 22 минуты в Южно-Сахалинске. Ребята, впереди вас ждет информация о погоде. Еще раз напомним тему на этот час. Звучит она так: что, по вашему мнению, стоит неоправданно дорого? Спрашиваем у вас сегодня. Подумайте, может быть, какой-то момент вас забеспокоил, ушли, зашли куда-то и в шоке были от цены.
1: Конечно. Все, обязательно напишите, мы будем ждать. И прямо сейчас расскажем о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области. Сегодня 8 июня. В Ахе без осадков плюс 14. В Тымовском осадков не ожидается 16. Тепла. В Смирных сегодня осадков не ожидается плюс 13. В Углегорске, а также в Томаре и Чехове плюс 10 и без осадков. В Невельске и в Хомске осадков не предвидится 12. Тепла. В Северокурильске сегодня без осадков плюс 8. В Курильске осадков не ожидается в течение дня и 12 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков плюс 7, плюс 9 градусов днем. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
3: Реклама.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
6: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
8: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как с собой.

0: 8 часов и 28 минут в Южно-Сахалинске. Так, ребята, пришло время для ваших сообщений на сегодняшнюю нашу тему, что, по вашему мнению, стоит неоправданно дорого. Мы сегодня озадачились этим вопросом, точнее, вас решили озадачить.
1: И вот есть ответ. Цветы на 8 марта, 1 сентября, день учителя. Ну, неоправданно
0: дорожают,
1: дорого.
0: Дорожают, да? Дорожают, а?
1: Ну, нельзя так.
0: Нельзя
1: наживаться
0: так
1: на чужом горе.
0: Так.
1: Или на чужих радостях, знаете ли.
0: Так, есть у нас такое сообщение. Жена получила подзатыльник, а если честно, дорого это топливо. Скоро на гужевые повозки пересядем. Но овес тоже как бензин в цене. То есть уже узнавали, да? Уже... Понятно, пробивали поляну, хорошо.
1: Да, ну вот первое, что я хотела сказать, когда услышала жена, подумала, скажу, разве это не оправдано? Ну вот посмотрите, какая она у вас красавица, посмотрите, какая она умница. Ну это же по-любому оправдано. Так, купальники. Материала мало уходит, а цена как за полноценную вещь.
0: Ага, так.
1: Действительно сейчас купальники стоят. Это же, а нижнее белье женское. Извинитесь. Это вообще
0: извините.
1: Куда? Это вообще куда такие цены на три вот этих полосочки?
0: Ну куда только и не видно же ничего. Но ниточки какие-то. Что?
1: Куда? Да, во-первых, мы это еще и носим все, ну, никто не видит.
0: А вот это уже, конечно, а вот это еще беспредел.
1: И вот женщины считают, что зато я знаю, сколько там стоит. И поэтому мы носим, поэтому нам нравится, мы вот такие, мы дорогие женщины, у нас вот такое белье.
0: Даже пахнем вкусно своими ароматами.
1: Да, кстати, насчет пахнем вкусно, парфюм как сейчас стоит?
0: Как? Тоже дорого?
1: Очень дорого.
0: Давай, некоторые вещи, вот нижнее белье, ну, я смотри, не знаю, парфюм,
1: ну хорошо,
0: дорого,
1: комплект
0: да?
1: нижнего белья стоит от 15 тысяч, хорошо, хороший такой качественный, нормальный комплект белья от 15 тысяч, заметь.
0: Я слышал, что магазины завышенные цены, а если покупать где-то там, через интернет...
1: Где-то на рынке, да, на китайском, то неплохая.
0: Где можно на картоночке все примерить, на секундочку зеркало тебе принесут.
1: Мы же женщины, мы выбираем качество, и вот эти швы должны быть все аккуратно прошиты, ничего не должно впиваться никуда, ничего не должно втыкаться и так далее. А как правило, когда покупаешь дешевое белье, так оно и происходит. Все вечно куда-то втыкается, врезается, впивается, и
0: нет,
1: это абсолютно некомфортно.
0: Я о том, что наценка в магазине дичайшая, потому что та же самая фирма, то же самое, где-то заказывая в интернете, ты получаешь, прям...
1: Я тебе еще раз говорю, что
0: то,
1: есть
0: что страдает
1: действительно
0: качество.
1: Фирменные вещи, которые качественные, ты носишь и понимаешь, что это комфортно, это удобно. Есть вещи на маркетплейсах, да, там белье и так далее, где ты покупаешь и носишь, лишь бы носить, потому что у тебя нет другой возможности, и ты понимаешь, что вот это неудобно, вот здесь вот, конечно, поползла уже нитка, там торчит еще что-то, изнашивается быстро и так далее, то есть все зависит от фирмы. Качественный пошив, соответственно, сверху ценник, тык, упал. Так, и я хотела вообще не это сказать. Я что-то другое, я уже забыла.
0: Но пока ты вспоминаешь, ребята, есть такое сообщение, с которым я полностью согласен. Здравствуйте, жилье от застройщика. А? Как тебе?
1: Согласен.
0: Да вообще, что творится? White box. Да, что творится с рынком жилья?
1: Я, кстати, знаешь, что думаю? А вот куда это все строится?
0: Вот, я хотел тоже, я говорю, мы недавно с тобой это обсуждали, для кого строят так много жилья, во-первых, да? А во-вторых, как будто мы ждем гостей, вот-вот-вот сейчас должны приехать, их очень много, и нужно срочно всех расселить.
1: Потому что мест не хватает.
0: Да, и такие цены, что с ценой?
1: Да, вот как будто бы у нас тут, знаешь, какие-то люди живут.
0: Да, но материалы, понятно.
1: С таким высоким уровнем достатка, что мы все можем себе позволить там одну-две двушки взять примерно.
0: Ведь это же не так, хочется сказать, а с другой стороны, да, это как с базой отдыха, которую мы обсуждали. Но покупают же.
1: Покупают, при этом, да, все равно рынок как бы, не стоит на месте.
0: Да,
1: продажи
0: да.
1: идут.
0: А,
1: так
0: поэтому...
1: же, как и с бельем, продажи идут.
0: Продажи идут, да, ребята. Но, тем не менее, прошу заметить, что цены дорогие. Цены просто космос. На что именно обратили вы внимание, что, по вашему мнению, стоит неоправданно дорого? Ребята, пишите в МАКС. +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио Иствы». Наш телеграм-канал «Радио Иствы». Скорее присоединяйтесь.

0: Ребята, облабластное шоу на связи. Наш спонсор — сеть социальных магазинов «Верный». Большой выбор качественных продуктов на любой случай. Для праздничных торжеств, теплых семейных ужинов, аппетитных завтраков, романтичных пикников, школьных перекусов без переплат и лишней суеты — ваш выбор «Верный».
1: Доброе утро, друзья. Мы с вами продолжаем наше утреннее движение в плане общения.
0: Да, и тема у нас сегодня такая, что, по вашему мнению, стоит неоправданно дорого, мы спросили.
1: Да, мы спросили, вы ответили. Доброе утро, неоправданно дорого билет на самолет Курила-Южно-Сахалинск. Для местных жителей 10 тысяч, а для остальных 20 тысяч.
0: Ничего.
1: Ну, а лететь, да, всего ничего. Да и вообще, в целом, такая сторона, ну, понятно, мы развиваем туризм и все такое, но, казалось бы, за счет чего выросла так цена? Вот за счет чего? За счет того, что хотят на нас, на обычных людях, сделать свой доход? Но это же нечестно, это нечестно.
0: Нечестно,
1: поэтому, как
0: ладно.
1: Бы, я здесь согласна. Да, не только на Южно-Сахалинск-Курилы, да, а вот Южно-Сахалинск-Хабаровск, например.
0: Например,
1: я вообще не понимаю.
0: Ты только поднялся, тебе бутерброд вручили, все, мы приземляемся, да, полтора часа. Я до Стародубска и обратно езжу на море, да?
1: Да, нам на двоих, ну, 56 тысяч рублей туда-обратно слетать. Извините, до Москвы туда-обратно дешевле.
0: Порой, да.
1: Почему такая цена? Откуда она вот нарисовалась? Я вообще не понимаю.
0: Очень много вопросов возникает из-за того, что вот существует недопонимание. Не, вот мы не понимаем.
1: А вы объясните, и мы, может быть, мы войдем в положение там, например, да?
0: Кто знает?
1: Да, кто знает.
0: В двух словах быстренько, если надо, в трех.
1: Напишите нам, пожалуйста, да.
0: Ребят, доброе утро. В последнее время дорого четыре вещи. Рождаться, жениться, лечиться и успокоиться. Живем на три буквы. ДДД. Доедаем, доживаем и донашиваем. ДДД.
1: Ну да, есть такое. Что поделать?
0: Так, хорошо. Если есть что сказать и вам добавить, ребята, пишите, что, по вашему мнению, стоит неоправданно дорого. Пишите в Макс плюс 7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ», также наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присоединяйтесь скорее, напишите нам свои варианты.

0: 8 часов и 41 минута в Южно-Сахалинске. Для вас прямо сейчас информация о погоде на сегодня, ребята. Ну и тема. Тема у нас актуальна до конца часа. Вы же знаете прекрасно, что, по вашему мнению, стоит неоправданно дорого. Расскажите.
1: Да, прямо сейчас о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону, окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 8 июня, в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 12 градусов, в Ногликах осадков не ожидается, 13 тепла. Далее погода без осадков, Поронайск плюс 8, Красногорске 11 градусов, Макарове 7. А в Долинске без существенных осадков плюс 8, в Охотском без осадков 9 тепла, в Корсакове осадков не будет, плюс 8. Также без осадков в Аниве 10 градусов, в Малокурильском и Южно-Курильске сегодня погода без осадков до 10 тепла. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 7, плюс 9 днем. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8:47 в Южно-Сахалинске. Давайте-ка расскажем вам о погоде. Какой погода?
1: О том, что вы нам написали, конечно. О погоде мы уже рассказали, Артем. Вернись на землю.
2: Все, приземлили.
1: Так, что, по вашему мнению, стоит неоправданно дорого? Написали нам: загибайте пальцы.
0: Ну, давайте.
1: Айфоны.
0: Да.
1: Сумки Биркин. Квартиры в том числе, ипотеки, бензин и соляра на Сахалине всех марок.
0: Да, все топливо.
1: Все дорого.
0: Все дорого.
1: Неоправданно, да. Причем, действительно.
0: Доброе местами. Утро. Доброе утро, папоротник.
1: Доброе.
0: Безумно дорогой, как мясо. Хоть и растет дикоросом в лесных массивах и не требует доп. Ухода.
1: А вообще корейские салаты. Ну, ты пошел, взял 4. Ничего себе получилось.
0: Лопушка взял, да?
1: Лопушка, травки набрал. Да, дороговастенько, друзья. Действительно. Да, есть, значит, еще сообщение. А вы видели цену на кацовский торт? Романтика, вообще-то. За полкило 1500. Да, в фирменных кондитерских бисквитные дешевле. И, кстати, действительно, я очень люблю торт Сахалин. Именно кацовский. Вот этот красивый, большой.
0: С орешками.
1: С орешками. И вообще, в целом, действительно, цена у него не маленькая. Для тортика заводского.
0: Я вот графские развалины покупаю. Безе, вот это все. Это моя любовь. Но за раз могу весь одолеть, да? Чтобы никто не увидел. Вот. И тоже, да. Сверх тысячи отдаешь за него и понимаешь, что...
1: Творожный сыр. И вот поэтому чизкейки дорого стоят. Потому что творожный сыр. Вы видели цену?
0: Нет.
1: Нет. А вот и не смотрите.
0: Потому что она вас испугает.
1: Испортит настроение на весь день. Мой отец летал раньше в Хабаровск, значит, пенное попить на выходные. А сейчас надо подкопить. Сейчас дома проще попить. Потому что, да, вот это вот раньше, вспомните, да, мы гуляли по Хабаровску на выходных или там по Владивостоку, потому что ценник был действительно такой простой.
0: А сейчас тебе напоминают: дома отдыхай, тут есть куда сходить. Зачем ты куда-то полетишь, сеньор?
1: Да, намекают нам, что все, пожалуйста. Вы еще и на острове живете.
0: По родным просторам. Ты еще в бухте тихо не был никогда. Куда? Какой Хабаров? Оставайся, мальчик, с нами.
1: Конечно. Погода, смотри, какая хорошая.
0: Ценник за работу кузовщиков. Это космос.
1: Да, кстати, действительно.
0: Так а запчасти? Запчасти вот эти вот. Знаете, вот я вот недавно решил, я говорю, двери мне нужны. Но уже вот потому что... Поизносили себя. Слишком часто я ими пользуюсь, видимо. Захожу, выхожу, да. Я зашел, мне говорят, 30 тысяч не в цвет.
1: Да.
0: Я говорю, а что так
1: давайте
0: дорого?
1: Тогда...
0: Но это я на свою старушку-то, да?
1: А услуги сантехника? А услуги за починку стиральной машины или сушильной, это не сушильная, а посудомоечная машина.
0: А ты сначала в очереди простой к хорошему мастеру, да, к которому весь город стоит.
1: Я вообще не понимаю, как это работает. Да, сейчас действительно, мне кажется, надо идти уже отучиться на сантехника, потому что он, скорее всего, на расхват.
0: На сварщика, Женечка, на полуавтомат какой-нибудь. Хорошо, так, ребята, что у вас

0: Ой, обожаю этот трек, вообще очень сильно люблю. Эминем — моя любовь.
1: А, тогда чума. Все.
0: И Сия, как хорошо звучит в этом треке, прекрасно. Так, друзья, ну что, мы продолжаем.
1: Точнее, заканчиваем.
0: Заканчиваем, но у нас есть еще что сказать, да?
1: По теме сегодняшней, да, есть разговор. Что, по вашему мнению, стоит неоправданно дорого, спросили мы у вас. Угу.
0: Да, и тут, значит, есть сообщение. Жена сказала, что все, к чему добавляется слово «свадебный», угу, это неоправданно дорого. К примеру, макияж свадебный.
1: Он отличается.
0: 5000 рублей, обычный — 2500. Свадебный торт — 5000 рублей, а обычный...
1: От 5 скорее.
0: Ну, от 5000 uh-huh рублей. А обычный, там, в районе 3,5, да, там, uh-huh, и так далее. В общем, действительно, слово «свадебный фотограф» — это все сразу взлет. Взлет цены до небес.
1: А если сказать ему, да нет, это просто юбилей. Все просто будут красивые в белом, ну, нормально.
0: Да, мы будем делать вид, что у нас свадьба, но на самом деле это просто юбилей.
1: Да,
0: тогда
1: такой вот
0: тогда не
1: 25,
0: а 15 тысяч рублей, да. Так, есть еще сообщение. По моему мнению, у нас очень дорогая рыба.
1: Рыба, о, да, есть такое. Так, услуги стоматолога-протезиста, вот тоже цены космос.
0: Я добавлю к рыбе, мне просто непонятно. Она ведь живая, плавает в воде, ее никто не разводит, деньги на нее не тратит, чтобы ее развести, правильно же я понимаю?
1: Как это, у нас же рыборазводы стоят.
0: Ну, рыборазводы, ладно, а если просто пойти поймать?
1: Обычную.
0: Обычную корюшку ее ловят, потом продают за непонятные вообще деньги.
1: Ее сушат.
0: И что?
1: А ты сначала на это обмундирование себе купи.
0: Конечно.
1: На такси туда доедь. Угу.
0: Так, еще есть тренировка по большому теннису. Неоправданно дорого.
1: О.
0: Я не знаю, кстати, сколько стоит тренировка по теннису, но мне кажется, это действительно очень дорогой спорт.
1: Угу.
0: И в плане обмундирования, да, и в плане вообще просто взять тренера себе.
1: Ну да.
0: И поучиться ракеткой.
1: Ракетка хорошая. Поработать. Со скидкой максимально. 1,7-9.
0: Да, ага, да, да, да, это, ну, действительно.
1: И то не здесь, это заказывать, еще за доставку отдай столько же. Ой, короче, ладно.
0: Еще вот последнее сообщение. Вода.
1: Что с водой?
0: Дорогая вода, 0... бутылированная.
1: 0,5 без газа, дайте, пожалуйста, 55 рублей.
0: Откуда?
1: Я такой, чего? А я не обращал до этого внимания. Вот. Я говорю, что ты попить? Ну, жарко стало. Я стал воду
0: обычно
1: пить в машине.
0: Обычно я дома из-под крана пью.
1: Да, а тут такой, я думаю, лучше на работе наберу. Спасибо
0: вода,
1: большое.
0: Вода, дорогая, да, все,
1: 55
0: понимаете?
1: Рублей.
0: Хотите попить, платите.
1: 55? Угу. 0,5? Угу. Без газа?
0: Да, друзья, на этой ноте завершаем этот час. Переходим в следующий.
1: Вы че?
0: На Сахалине Курилах 9:00.
2: Новости на радио АСТВ.
1: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Амбрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Двух человек спасли из пожара в Поронайске. На Сахалине хотят упростить процедуру строительства приюта для животных. Короткая рабочая неделя началась в стране. Двух человек спасли из пожара в Поронайске. Сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме на улице Ленина поступило утром 7 июня. К моменту прибытия расчета на пятом этаже наблюдалось сильное задымление. Здесь горела прихожая в одной из квартир. Из нее спасли одного человека. Еще одного эвакуировали из другой квартиры, также на пятом этаже. На месте работали 6 специалистов и 2 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Обстоятельства и причины пожара устанавливают специалисты. На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Валерий Лимаренко и директор «Озон Холдинг» Игорь Зимин подписали соглашение о сотрудничестве. Компания намерена создать на Сахалине крупный логистический центр. Благодаря этому жители региона смогут получать онлайн-заказы в шаговой доступности, а местные предприниматели развивать свой бизнес и повышать оборот. Проект также будет способствовать экономическому развитию региона и создаст новые рабочие места. В центре будут выполнять полный цикл обработки заказов от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку. Комплекс может хранить свыше 5 миллионов товаров и ежедневно обрабатывать сотни тысяч заказов. На Сахалине хотят упростить процедуру строительства приютов для животных. Этот вопрос обсудили в областной думе. В рабочей встрече также приняли участие общественники, представители Министерства земельных и имущественных отношений и мэрии Южно-Сахалинска. По итогам обсуждения стороны договорились разработать новое постановление правительства. Оно должно упростить выделение земли под приют и одновременно защитить участки от неправомерного использования. Также планируется скорректировать режим предоставления земли как инвестиционных проектов. Короткая рабочая неделя началась в стране. В связи с празднованием Дня России для тех, кто трудится на пятидневке, она продлится 4 дня. Четверг при этом будет сокращенным рабочим днем. Отдыхать россияне будут 12, 13 и 14 июня. Жители Лас-Вегаса построили самый большой в мире шалаш из простыней. Площадь объекта составила 1320 квадратных метров. Достижения внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Постельное белье авторам проекта предоставили сотрудники отелей. Площадкой для постройки стал спортзал. Форт смастерили из сотен простыней, накинутых на шесты для палаток и закрепленных веревками, трубами и канцелярскими зажимами. И в завершение погоды в Южно-Сахалинске сейчас облачно, 7 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: 9:07 в Южно-Сахалинске. А, нет, уже 8, как быстро летит время. Это потому что в хорошей компании.
1: Конечно, да. Время летит незаметно. Здесь Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: И наша компания предлагает вам окунуться в еще один час вместе с нами. Мы предлагаем вам послушать хорошую музыку в этом часе.
0: Да, да. Побыть в хорошей компании.
1: Да, а также у нас есть проект про музло, который совсем скоро появится в эфире. И там я расскажу, что очень интересное. Мы послушаем что-то очень приятное. Друзья, оставайтесь с нами. Через пару мгновений ваш астрологический прогноз. Не уходите далеко.

0: Ваш астрологический прогноз на сегодняшний день, на этот понедельник. Итак, спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. Modus Vivendi быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Итак, доброе утро, Овны. Огромное сегодня количество дел заставит вас усердно побегать, но это вам будет на пользу.
0: Тельцы, затаившийся энтузиазм вновь к вам вернется.
1: Близнецы, звезды намекают, что многое не так просто, но и однозначно, как кажется.
0: Раки, не бойтесь неожиданных решений, они будут успешными.
1: Львы, вам не помешает на день отключиться от реальности и от дел.
0: Девы, незапланированное увеселительное мероприятие очень поднимет вам настроение.
1: Хорошо, девы, поздравляем. Весы, день может положить начало длительному периоду больших успехов.
0: Скорпионы, не проникайтесь симпатией к людям, которых еще мало знаете.
1: Стрельцы, вам удастся отстоять свою точку зрения, никого не обидев.
0: Козероги, сегодня у вас будет много сил на новые свершения, чем не повод порадоваться.
1: Водолеи, что бы ни случилось, ведите себя так, словно так и было запланировано.
0: И рыбы, сегодня не стоит игнорировать подсказки интуиции.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня.
0: Спонсор гороскопа — Центр мужского здоровья Modus Vivendi. Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: Так, 9 часов 15 минут в Южно-Сахалинске, но давайте же окунемся в мир музыки
1: в
0: и
1: мир
0: истории.
1: В мир регги сегодня окунемся. Ух. Дорогой, любимый нами всеми Боб Марли и его трек «Is This Love» 1978 года. Композиция. Когда Боб Марли писал эту песню, он вовсе не думал о всемирной славе, просто хотел выразить свои чувства к новой возлюбленной.
0: Угу.
1: И получился один из самых теплых и узнаваемых регги-хитов в истории. Забавные факты об этой песне. Песня была записана буквально за один день. Музыканты импровизировали в студии, а Боб Марли сидел на полу и писал текст на клочке бумаги. Так и появилась песня. Знаменитое фортепианное вступление сыграл совсем молодой Тайрон Дауни. Ему было всего 19 лет, и это была одна из первых его записей с группой. И ирония в том, что сам Марли потом шутил: «Я не знал, что это станет хитом, просто хотел сделать приятно своей девушке». Особая магия этой песни в ее простоте: всего несколько аккордов, непринужденный ритм и искренний вокал. Насколько, сколько в ней тепла и нежности, вам прямо сейчас предстоит это послушать.

0: 9 часов и 20 минут в Южно-Сахалинске. Это Боб Марли здесь на волне радио.
1: И его признание в любви своей возлюбленной, между прочим.
0: Тут все серьезно, ребята. Далее для вас информация о погоде на сегодня. Погнали.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 8 июня. В Ахе без осадков плюс 14. Да что уж там, во всех районах Сахалинской области мною ниже перечисленных осадков сегодня не ожидается. О температуре поговорим. В Тымовском плюс 16, в Смирных плюс 13. В Углегорске, Тамаре и Чехове до 10 тепла. В Невельске и в Холмске плюс 12 градусов. В Северокурильске 8, выше 0. В Курильске 12 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске также сегодня без осадков плюс 7, плюс 9. Ветер восточный от 3 до 8. Метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
2: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
4: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
5: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
4: Мы купили, и теперь наши дети учатся на пять. Молодцы, сдержали слово.
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6 семерок.
7: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
8: Сколько стоит шашлык?
9: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
10: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
11: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
12: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
13: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
14: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Афиша. Афиша на радио АСТВ.
1: А сегодня понедельник. А чем хорош этот день, помимо того, что рабочий?
2: А я сейчас расскажу, ведь у нас в каждый понедельник есть какие-то праздники, и сегодня тоже не исключение. Мы сегодня, друзья, отмечаем Всемирный день океанов. Прекрасный праздник, поэтому... Ну, сделайте себе, не знаю, заставку на рабочем столе сегодня в виде
1: или
2: океана.
1: Послушайте шум,
2: да,
1: морской.
2: Да, послушайте шум океана. Далее, сегодня день петербургских котов и кошек отмечается. Не знаю, почему именно петербургских, но вот есть такая информация, что это неофициальный городской праздник, впервые отмеченный в 2005 году по инициативе арт-группы «Митьки». В Санкт-Петербурге в этот день проводятся различные мероприятия, связанные с котами.
1: Ну, всем мяу.
2: Прекрасно, да. Значит, что еще есть? День соцработника сегодня отмечается. Дату праздника выбрали не случайно. 8 июня 1701 года указом Петра I в России появилась государственная система соцзащиты. Именно с этого момента в России отмечается такой праздник. Еще сегодня день рождения пылесоса, друзья. 8 июня 1869 года.

0: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж, как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко. При любой погоде – оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 8 июня, в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 12 градусов. Осадков сегодня не ожидается. В Ногликах 13 тепла, в Поронайске 8, в Красногорске 11, в Макарове плюс 7, в Долинске без существенных осадков до 8 тепла. Далее осадков не ожидается в Охотском плюс 9, в Корсакове 8 градусов выше нуля, в Аневе до плюс 10, в Малокурильском и Южно-Курильске погода без осадков плюс 10, в Южно-Сахалинске сегодня плюс 7, плюс 9, без осадков, ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: В машине едет семейная пара, муж и жена.
4: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
5: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда, тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
6: Помнишь, как это было?
4: Да. Это бомба.
5: Где эта орбита? Где эти велосипеды? Блин!
7: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
8: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
9: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
10: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
11: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Только до 25 июня вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
12: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
13: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 9 часов и 48 минут в Южно-Сахалинске. А что касается дорожной обстановки, Женечка, есть информация?
1: Информация есть, и прямо сейчас вам ее и расскажу. Напоминаем водителям, что в Южно-Сахалинске до 30 июня будет ограничено движение автотранспорта по улице Антона Буйклы со стороны улицы Комсомольская до улицы Музейная. Там ведутся работы по подключению к водоснабжению нового научного образовательного центра. Также, друзья, обратите внимание, что с 5 июня до конца августа текущего года будет ограничен въезд транспортных средств на парковку, расположенную восточнее спортивной школы Олимпийского резерва греко-римской борьбы. Вот такая информация, примите ее к сведению, и хорошей вам дороги.
2: Реклама спонсора.
3: Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
4: Хозяин, запиши, у меня лапки.
3: Телефон 31 32 22.

0: Россия провожает нас. Ребята, двигаемся в следующий музыкальный час в Южно-Сахалинске. 10 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Ремонт Холмского перевала завершат в этом году. В Госдуме рассказали о популярных схемах мошенников летом. Обучение мерам пожарной безопасности прошло в детских лагерях. Земляные работы и устройство водопропускных труб на Холмском перевале идут с опережением графика. Подрядчик уже заменил почти 3000 кубических метров слабого грунта и выполнил отсыпку общим объемом более 5000 кубометров. Также выполнены работы по монтажной сборке, установке и обратной засыпке 5 металлических гофрированных труб. Всего в ходе капитального ремонта здесь обновят 9 водопропускных сооружений. Ремонт Холмского перевала рассчитан на 2 года, завершить его планируют уже в 2026. В Госдуме рассказали о популярных схемах мошенников летом. Среди распространенных способов обмана – аренда дачи с требованием внести предоплату, после чего объявление удаляется, а связь с автором объявления прекращается. Еще один летний прием – наложение штрафов, например, за высокую траву или неправильное размещение мусора. В чат СНТ приходит сообщение якобы от администрации, внутри ссылка, QR-код или просьба перевести деньги на карту. Также мошенники пытаются заработать на школьниках и студентах. Аферисты обещают им легкие деньги за доставку, опросы, помощь в мероприятиях. При этом они запрашивают личные данные, фотокарты, код из сообщений или оплату за обучение. Профилактические мероприятия и обучение мерам пожарной безопасности прошли в учебных заведениях и детских летних лагерях в Сахалинской области. Специалисты провели для детей персонала теоретический инструктаж, раздали памятки с основами пожарной безопасности, а также организовали практические тренировки по эвакуации зданий в случае возникновения пожара. Подобные занятия проходят во исполнении указания подготовки к детской оздоровительной кампании в летний период 2026 года. С каждым набором новой смены профилактические мероприятия и тренировки будут повторяться в образовательном учреждениях в течение всего периода. Новых обитателей представил гостям Сахалинский зоопарк. Здесь появились страусы Эму. Две особи прибыли на остров осенью прошлого года и переждали зиму в теплом вольере. Птицы привыкали к прогулкам на свежем воздухе и знакомились с окружающим миром. Сейчас они уже освоились. Эму делят вольер с кенгуру, пока животные гуляют по очереди, но уже скоро их начнут знакомить друг с другом. Международная группа ученых в рамках экспедиции в Анголу обнаружила десятки, вероятно, ранее неизвестных науке видов животных. Среди них 8 видов стрекоз и столько же мотыльков, 3 новых вида кузнечиков и их родственников. Самая впечатляющая находка – паук, который способен светиться в темноте. Также ученые выделили другого паука, который способен принимать вид божьей коровки. Еще одним интересным видом биологи назвали бронированного сверчка. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 8 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: С целью профилактики правонарушений прокуратура Сахалинской области разъясняет. Если сотрудник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, этот отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок.
3: Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, новый срок определяет работодатель, но с учетом пожеланий работника. Больничный лист оплачивается за все дни болезни, включая выходные и праздники. Исключение – отпуск с последующим увольнением. В этом случае отпуск не продлевается и не переносится, так как трудовые отношения прекращаются с его начала. Однако больничный все равно оплачивается за весь период нетрудоспособности.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Привет, ребята! Спонсор облабластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в дом торговли. Большой ассортимент и неизменно высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.
1: Друзья, доброе утро! Здравствуйте! Добро пожаловать! Новый час, новые... истории, эмоции. Новые эмоции, новые приключения. Мы предлагаем вам в этом часе поиграть вместе с нами. Игра «Дозвон» стартует совсем скоро. Через пару мгновений все подробности узнаете, если останетесь здесь.
0: На волне радио СТВ. Все,

0: Ну что, начинаем. Спонсор игры «Дозвон», футбол центральный на Мира 108.
1: Друзья, доброе утро. Мы сегодня разыгрываем сертификат на 1000 рублей в авторскую бургерную «Брёшь».
0: О, это уже вкусно. Ну что, начнем. Сначала оформляем свои заявки и делаем это правильно. Как правильно? Я расскажу. Я покажу. Итак, смотрите, пишите номер телефона, после ваше имя и заявка «Хочу в дозвон». Отправляйте это все нам в «Макс», плюс 7 900 660 1505, и мы в середине этого часа выберем одного, дозвонимся вам в прямом эфире, и вы должны разговор начать не с «Алло», не с «Здравствуйте», а вы должны просто приветствовать нас фразой.
1: Сегодня день рождения пылесоса отмечается, да, и поэтому кодовая фраза звучит так. Вы все еще подметаете? Тогда мы идем к вам. Запишите, если с памятью у вас не очень. Запомните, если с памятью у вас все хорошо. И ждите нашего телефонного звонка.

Гороскоп от Центра мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС. Бесплатно работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Modus Vivendi быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Итак, самое время рассказать вам о том, что звезды нашептали. Овны, огромное количество дел заставит сегодня вас усердно побегать, но это вам только на пользу. Тельцы, затаившийся энтузиазм вновь к вам вернется. Близнецы, звезды намекают, что многое не так просто и однозначно, как кажется. Раки, не бойтесь неожиданных решений, они будут успешными. Львы, вам не помешает на день отключиться от реальности и от дел. Девы, незапланированное увеселительное мероприятие очень поднимет вам настроение. Весы, день может положить начало длительному периоду больших успехов. Скорпионы, не проникайтесь симпатиями к людям, которых вы мало знаете. Стрельцы, вам удастся отстоять свою точку зрения, никого при этом не обидев. Козероги, сегодня у вас будет много сил на новые свершения, чем не повод порадоваться. Водолеи, что бы ни случилось, ведите себя так, словно так и было задумано. Рыбы, сегодня не стоит игнорировать подсказки интуиции. Такой гороскоп вам рассказала я. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Modus Vivendi». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: и прямо сейчас послушайте информацию, пожалуйста, о погоде на день сегодняшний. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 8 июня. Во всех мной перечисленных районах ниже Сахалинской области без осадков. В Ахе плюс 14, в Тымовском 16 тепла, в Смирных плюс 13, в Углегорске, Томари и Чехове до 10 тепла. В Невельске и в Хомске сегодня 12 градусов выше 0, в Северокурильске осадков не ожидается плюс 8, в Курильске плюс 12 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня, друзья, без осадков, плюс 7, плюс 9 в течение дня. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
2: Реклама.
3: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
5: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
6: Этим летом у горного воздуха откроется фудхолл «Рассвет». Новое гастрономическое пространство Южно-Сахалинска. Сейчас доступны последние площади для аренды. Успейте присоединиться к проекту на старте. 25-00-98.
7: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
8: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
9: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
10: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
11: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Добро пожаловать, игра «Дозвон» прямо сейчас для вас. Спонсор игры «Дозвон» — футбол «Центральный». Легендарное место встречи в самом сердце города на Мира 108 открывает новый сезон. Приходите за любимой едой, атмосферой и свежими впечатлениями. Вкусные маршруты ведут футбол «Центральный». Ну что, друзья, прямо сейчас будем набирать номер телефона нашего участника. Мы случайным образом выбрали кое-кого. И надеюсь, что у нас сегодня все получится, и участник выполнит все наши, так сказать, требования для того, чтобы получить вкуснейший сертификат от нашего спонсора. И Артем меня покинул, поэтому сейчас набором номера занимается многопочтенный помощник. И процесс занимает какое-то время, потому что я вот по себе знаю, когда набираешь номер телефона, там главное попасть правильно в циферки. Не всегда это получается с первого раза, но мы надеемся, что у нас сейчас все будет готово. Так.
1: Вы еще подметаете? Тогда мы идем к вам.
0: Конечно! Здравствуйте! Да-да-да!
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте! Мы вас поздравляем, Татьяна!
1: Да.
0: Как ваши дела?
1: Замечательно.
0: Сегодня вы получаете сертификат от нашего спонсора на 1000 рублей в авторскую бургерную «Бриошь».
1: Угу.
0: Обед вам обеспечен. А вы где находитесь сейчас?
1: Я живу в Новиково и на работе.
0: Ой, Новикову привет! Работа! Коллегам всем привет! Вот такие аплодисменты вы получаете, Татьяна. Ну, я надеюсь, что вы заглянете в Южно-Сахалинск на огонек для того, чтобы отведать вкуснейшие бургеры от нашего спонсора. Все, желаю вам удачи, всего самого хорошего. Друзья, это игра «Дозвон», она у нас по будням в это самое время. Не пропускайте, играйте.

0: часов и 30 минут. Время Сахалинское, друзья, облабластное шоу продолжается. Спонсор нашего утреннего шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей: пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный». Ну, несмотря на то, что откололся Артем Бушаев чуть пораньше, я продолжаю радовать вас нашим утренним эфиром. Мы продолжаем. Оставайтесь здесь, на волне радио СВ. Всем хорошего, бодрого настроения.
1: Будням 7 утра всегда не с тобою. С утра включаем шоу
2: «Облабластное» на радио АСТВ.

0: 10 часов и 32 минуты время Сахалинска. Друзья, информация о погоде прямо сейчас. Так, спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри номер четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в ТРЦ «Аллея». Так, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 8 июня, во всех мной перечисленных районах Сахалинской области без осадков. И сейчас о температуре воздуха. В Александровске, Сахалинском – плюс 12, в Ногликах – 13 тепла, в Поронайске – плюс 8, в Красногорске – до 11 тепла. В Макарове около 7, выше 0, в Долинске около 8 со знаком плюс, в Охотском плюс 9, в Корсакове плюс 8, в Аниве сегодня около 10 тепла, в Малокурильском и в Курильске также около 10 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске без осадков, плюс 7, плюс 9 в течение дня, ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6-7.
4: Транспортная компания «Восточный транзит». Доставка грузов на Сахалин и Курилы. Отправка личных вещей с Сахалина на материк. Профессиональный подход от надежной упаковки груза до бережной перевозки в оптимальные сроки. Улица Украинская, 72А, склад 14Б. Телефон 500-207.
5: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды.

АСТВ. 22 канал достоверных новостей. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 25.

5 минут в Южно-Сахалинске и на Сахалине и Курилах. И никаких стрессов, только экспресса макията, и все будет хорошо. Спонсор нашего утреннего шоу – сеть социальных продуктовых магазинов «Ферны» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график и стабильно высокий заработок гарантирован. Магазин «Ферны» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 620029. Ну, друзья, меня зовут Женя Милых, я с вами прощаюсь. Облобластное шоу уходит и обещает вернуться завтра в 7 утра здесь, на волне радио АСТВ. Присоединяйтесь обязательно, мы будем ждать. Не уходите далеко, в следующем часе вас ждет наша коллега Катя Солдатова и все 5 часов проведет вместе с вами в компании прекрасной музыки. Всем хорошего настроения, всем счастливо, всем пока!

сознанием коснулся тысячи истин. Остаться совестью, но ты просто говори с ней. Скорость звука, скорость света, скорость мысли, скорость смерти, скорость жизни. Все ради этих странствий, сквозь время и пространство. Чисто по-фанатски, движимый